Вы слушаете «Свободное радио».

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Петра.
2: И вы, жены, также подчиняетесь своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово, приняли веру без всяких слов только благодаря поведению жен, глядя на вашу чистую богобоязненную жизнь. Пусть ваша красота будет не внешней, не в затейливых прическах, золотых украшениях или красивой одежде, но внутренней, той, что в сердце, нетленной красотой кроткого и безмятежного духа. Она драгоценна в глазах Божьих. Ведь так украшали себя некогда святые женщины, уповающие на Бога. Они подчинялись своим мужьям. К примеру, Сара во всем слушалась Авраама и называла его своим господином. И вы ее дочери, если вы делаете добро и не поддаетесь страху. Точно так же и мужьям следует в совместной жизни относиться к женам с должным пониманием и уважать их, потому что, хотя они и более слабый пол, но равные с мужчинами наследницы благодатного дара жизни. Тогда ничто не воспрепятствует вашим молитвам.

Всем привет! В отличие от русского православия и католицизма, в греческой традиции нетленные тела после смерти воспринимают не как доказательство святости человека, а наоборот, как свидетельство греховности умершего. Но как бы там ни было, в наши старые тела мы уже не вернемся. Бог для своего царства преобразит нас и создаст новые тела. Без слабости, без порока, без болезней, увядания и смерти. Мы верим, надеемся и ожидаем.

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: Я видел, что много религий по всему миру. Я думал, что Бог, он один, просто его по-разному понимают. Я очень сильно увлекся кришнаитством. Я хотел уехать в Индию и стать монахом.
1: В поисках смысла жизни мы находим истину, но отвергнем ту, которая нам льстит, и возлюбим ту истину, которая нас исправляет. Сергея всегда интересовала духовная сторона жизни. Чем бы он ни занимался, гаданием ли, токсикоманией, наркоманией, во всем он видел духовность, но почему-то внутри были пустота и страх. А после смерти мамы эти чувства обострились. И в такие моменты очень важно, кто окажется рядом.
0: Когда я вот в армии был, мне попался парень кришнаит. Один раз мы с ним вместе дежурили, как бы, и так я на звезды смотрелся, говорю, смотри, как красиво. Он говорит, да, это все Кришна сотворил. И он мне начал рассказывать о Кришне и все, и начал мне носить книги. Бхагавад-гиту мне принес. Я очень сильно увлекся вот этой индийской философией. Под гитару целыми часами мог просидеть, там махамантры петь, постоянно Хари Кришну.
1: Желание Сергея приблизиться к истине Господь видел и приготовил встречу с христианином. И это было не случайно, потому что каждый человек имеет шанс узнать об Иисусе.
0: Я ему говорю, что Кришна – Бог, он мне доказывал, что Иисус. Он мне один раз дает этот маленький Гедеоновский Новый Завет и цитирует, а я так, у меня голова аж лопается, думаю, как это все можно запомнить вообще и выучить, думаю, такие непонятные слова. И меня вот это заинтересовало. Он говорит, я тебе дарю этот завет. И я все время, так интересно, я носил в гимнастерке свой вот этот маленький Новый Завет. Все знали, что я кришнаит с христианским уклоном.
1: Друг кришнаит убеждал, что Евангелие надо выбросить. Кришна только настоящий бог. И Сергей продолжал ему верить и даже заказал по почте специальную литературу.
0: И как-то через месяц мне приходит бандеролька небольшая. Я получаю ее такой радостный. В казарме сел на кровать, открываю эту бандерольку и смотрю, там все книги про Иисуса. Я аж в сторону-то как ошпаренный отбросил, думаю, что за дела? Прошло немного времени, я начал почитывать эту литературу про Иисуса. Семя все-таки сеяться начало в меня.
1: Но придя из армии, Сергей еще больше увлекся индийской философией. По правилам своей веры он перестал употреблять в пищу мясо, грибы, чеснок, лук, питался только злаками и молоком, а ночами часто пребывал в медитации.
0: Ночью один раз меня вообще разбудил такой страшный голос. «Сергей, вставай!» Вообще я аж холодным потом обливался, такой думаю, ну вскочу сейчас, думаю, что будет, то будет, свет включу, разберусь. Включая, никого нет. Как бы книжки обещали, что будет лучше, лучше, лучше. В действительности, наоборот, мне становилось хуже, потому что уже страхи меня одолели до такой степени, что я уже вообще жить боялся.
1: За душу Сергея в духовном мире началась борьба. И Господь вновь устроил встречу с верующим. Им оказался друг семьи.
0: Он мне показался очень интересным человеком, потому что я знал, что он раньше много пил. И вдруг смотрю, что нормальный мужчина такой ходит всегда чистенький, всегда с Библией. И он мне постоянно вот говорил об Иисусе, там, о грехе тоже. И он мне частенько стал встречаться. Я думал, ну что вообще за беда такая? Потом я начал доставать вот этот свой Новый Завет и стал его читать. Я понял, что действительно Иисус – это Бог.
1: Сергей искал истину, и он ее нашел в Библии. И теперь сочиняет песни об Иисусе Христе. Это была программа «Вечность в миниатюре». Я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Зинаида Миркина. Когда-то в юности все вопросы Иова обрушились на меня, хотя я не читала еще этой книги. Когда-то они обрушились на Ивана Карамазова и его автора, хорошо знавшего и очень любившего эту книгу. Карамазовские вопросы или вопросы Иова как бы смешались в одно, несмотря на то, что Иван Карамазов не был, в отличие от Иова, Божьим праведником. Когда все эти вопросы обрушились на меня, они почти уничтожили меня. Я не могла жить, дышать. Мне было 19 лет, 1945 год. Шла война, люди убивали друг друга, люди голодали, люди зверели. Весь мир представлялся мне огромной бойней. Животные, поедающие друг друга, люди, поедающие животных и убивающие себе подобных, стихии, опрокидывающие все живое. Все доставляют страдания друг другу. Шквал, хаос. А я песчинка в этом хаосе, бесконечно страдающая и заставляющая неизбежно кого-то страдать. Ну даже хотя бы невозможностью ответить на любовь. Куда деваться от этого? Ответ пришел ко мне так же неожиданно и так же вразрез всякой логики, как голос из бури Иову. У меня это был не голос, это был свет. Ель перед моим балконом на даче, усеянная каплями дождя после только что отшумевшей грозы, вспыхнула в лучах солнца таким светом, что это перевернуло меня, пронзило на вылет. Это невиданное сияние вошло внутрь меня. О дальнейшем я могу говорить только метафорами, потому что в человеческом языке нет точных слов для этого. Мои физические глаза видели только сияющие тысячами солнц капли. Никаких видений, никаких образов, но мои внутренние глаза увидели Бога. Увидели образ такой красоты, высоты и глубины, который я никогда не могла себе раньше представить, ибо сердце мое этого не знало. И вот узнало, что человек такой, каким он на сегодня стал, такой, какой есть, совсем не высшая точка творения, не венец его. Ему еще расти и расти до той высоты, которая называется человеком с большой буквы, сыном человеческим, дочерью человеческой. Это божественная высота, совершенно другой уровень чувств и сознания. Это не тот малый ребенок, который спрашивает, почему ему мало дали сладкого и за что его наказывают, а тот взрослый, который за всех отвечает и которому не с кого спрашивать. Да, не с кого, потому что, оказывается, он обязан, он может, он призван вместить все и всех внутрь себя. Он неотделим ни от кого и ни от чего. Он не только он, не отдельная особь, не атом. I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah, I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me advice on the way I should write.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Лариса Гробовенко?
1: Хочу немножко поделиться с вами тем, над чем я рассуждаю последнее время. Эта история описана в книге «Судей» в 15 главе. Она повествует нам о судье, которого звали Самсон. Вот с ним происходили чудесные моменты в жизни, потому что сходил Господь, сходил Дух Божий, и он совершал то, что он должен был сделать. 16 стих 15 главы говорит: «И сказал Самсон челюстью ослиною толпу, две толпы челюстью ослиную убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехим. И почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». Как часто в наших жизнях бывает так, что мы что-то делаем, сражаемся, преодолеваем, а потом приходит усталость, потом приходит какое-то разочарование. И вот случилось у Самсона так. Не просто разочарование, не просто усталость, жажда. И такая жажда, что он говорит: я сейчас умру. Я умру, и я сейчас попаду в руки этих необрезанных людей. Господи, не допусти. Писание говорит, он начал взывать. И смотрите, что говорит 19 стих. «И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода, и напился, и возвратился дух его, и он ожил. От того и наречено имя месту всему источник взывающего, который в Лехе до сего дня». Вот я хочу вдохновить каждого из нас. Давайте не будем унывать. Давайте будем взывать. Когда приходят трудности, когда приходит жажда, когда приходит утомление, разочарование, все, что нужно делать, это бежать к Господу и взывать к Нему. А Он тот, кто открывает свои источники. Он тот, кто дает жизнь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Притчи, 16 глава, 3 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Какая первая обязанность любви? В 21 веке самая главная обязанность любви – слушать. Все мы считаем себя мастерами слушать. Но на самом деле мало кто слышит. Независимо от вашего текущего уровня владения навыком активного слушания, осознание своей роли в разговорах в контексте следующих навыков, о которых я поговорю чуть ниже, ваши отношения могут прийти к лучшему результату. Хотя они кажутся очень легкими и для реализации в теории, но на самом деле их практически невозможно реализовать все сразу. Хочу лишь сказать, что это нормально. Тем не менее, прилагая усилия, чтобы иметь их в виду, имея важное значение в наш век, в котором слишком легко потерять связь из-за многих отвлекающих факторов. И первое – это быть заинтересованным в людях, а не быть интересным для людей. Это не значит, что вы не должны быть интересными для людей, но я акцентирую, что быть в приоритете стояли другие люди. Так часто мы увязаем в том, что говорим и забываем слушать на самом деле других. Когда мы уделяем близким наше время и внимание, слушая их мысли и чувства, мы заставляем их чувствовать себя ценными и оцененными. Разве не этого все мы хотим? Второе. Начинайте с вопросов. Не слишком конкретные, типа вот односложные ответы не открывают, потому что разговор. И не слишком простые, знаете, вот как дела. Потому что часто мы получаем шаблоны, неискренний или бессмысленный ответ такой типа «да, нормально», который явно в принципе не отражает то, что происходит в душе у человека. Попробуйте задать такой вопрос. С какими трудностями ты сейчас сталкиваешься на работе? Или как ты думаешь, мы должны отпраздновать день рождения твой, мой или кого-то из детей в этом году? Третье. Ищите общие черты. Когда вы общаетесь, необходимо найти то, что вас объединяет. Людей привлекают те, с кем у них есть что-то общее. Поэтому сделайте так, чтобы другие знали, когда вы разделяете подобные взгляды или опыт. Четвертое. Настройте все свое внимание. Слушать может быть очень трудно, особенно если навык отсутствует, а ты привык что-то делать во время разговора. Ну, знаете, там, в телефоне сидеть, в компьютере, либо готовить, либо еще что-то делать. Вполне естественно отвлекаться на мысли, пролетающие в нашей голове в этот момент, поэтому необходимо стараться следовать за ходом мыслей другого человека, быть внимательным к ходу его мыслей. Пятое. Отвечайте случайным коротким кивком или каким-то либо звуком. Ну, словесный сигнал вроде «угу» или «да», «да» позволяет говорящему понять, что вы обращаете внимание и заинтересованы в том, что вообще они говорят, о чем они говорят. Шестой момент. Время от времени перефразируйте то, что говорит человек. Во-первых, это позволяет человеку знать, что вы его слушаете внимательно. А во-вторых, это дает вам возможность прояснить то, что он сказал, потому что вы могли понять что-то неправильно. Следующее. Поддерживайте правильный зрительный контакт. Это тоже очень важно на самом деле. Слишком слабый контакт может выражать незаинтересованность, а слишком пристальный взгляд может выражать навязчивость или даже враждебность. Следующее. Не давайте советы и не решайте проблем, если человек с вами чем-то делится. Просто будьте рядом. Это самый большой подарок для многих. И последнее. Выключите телевизор. Выключите мобильный телефон. Или компьютер. В принципе, это должно быть само собой разумеющимся. Но в 21 веке, к сожалению, все наоборот. Поэтому мы вынуждены акцентировать на этом свое внимание. Мы вынуждены фокусироваться, потому что слишком много, как я уже сказал, отвлекающих моментов. Подумайте об этих советах. Какие из них сложнее всего для вас сейчас реализовать? И поработайте над этим. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Весенний теплый ветер снова коснулся ледяных равнин, стремясь проникнуть до глубин и оживить все к жизни новой. И стужу мертвую пронзая, весенний ветер, спутник грез, на крыльях весело принес весны лучистое лобзанье. Вновь пробуждается природа, звонят вокруг колокола, со светлой Пасхой жизнь пришла, врата отверзнув небосвода. Душа желает обновления, и сердце наполняют вновь надежда, радость и любовь, и Божий свет, и воскресенье.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Притчи Соломона.
1: В доме моем я смотрел в окно, сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому, в сумерки, когда вечерело и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертва примирения у меня, я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу, я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта, надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем, до утра упьемся любовью, натешимся ласками. Мужа нет дома, он отправился в долгий путь, он взял с собой кошелек с серебром, не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью, и он тотчас за ней пошел. Как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам, потому что многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.
2: Свободное радио.

церкви мы привыкли подпевать песни поклонения «Позови, и я пойду до края земли». А на деле куда мы пойдем? У нас тут квартиры в ипотеке, детей только в школу пристроили. Но иногда, чтобы последовать за Богом, идти далеко вовсе не нужно. Достаточно иногда хотя бы отложить свои похоти и протянуть руку помощи соседу. Ну что, может, теперь пойдем?

своем. Тебя искал я уставшим взглядом, но ты всегда был рядом, рядом, Господь.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт, немецкий религиозный мыслитель. Кто любит Христа, тот любит и пример святой его жизни. Его смирение, кротость, терпение, крест, поругание, поношение, невзирая на то, что все сие мучительно для нашей плоти.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Настя, Мичуринск.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Ну, Господь просто решил меня призвать. Все. Это не от меня вообще зависит. Так что, да, не знаю почему.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает, конечно же, потому что я считаю, что вообще многие проблемы, которые в жизни у людей встречаются, они зависят от их духовного состояния. И если у тебя с Господом не очень хорошие отношения, то и с людьми, и вообще на работе где-то, и везде вообще в обществе будет все плохо. Так что вера – это ключ.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Мне нравится 22-й псалом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Раньше, когда я была неверующей, я думала, что это ограничение. Сейчас, когда Господь меня призвал, я думаю, что это свобода, потому что все равно мы кому-то служим. То есть, когда мы не с Богом, значит, мы с сатаной, а он над нами начинает издеваться, там, и так далее, нас кидает туда-сюда. То есть, Господь только дает свободу. Так что я считаю, что это свобода.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Ольга Поварницына?
1: Как научить своего ребенка планировать свое время? Я хотела бы дать небольшой практический совет на эту тему. Приближается время каникул. У наших детей появится больше свободного времени. И наша задача как родителей состоит в том, чтобы организовать, спланировать досуг для наших детей. Если ваш ребенок дошкольного или младшего школьного возраста, вы можете спланировать его день вместе с ним. Сядьте вместе, обсудите, когда, что, какое время он будет делать. Но если же ваш ребенок уже достиг подросткового возраста, перед родителями стоит вторая задача – научить его планировать свое время самостоятельно. В нашей семье, обучая наших детей планировать свое время, мы учим придерживаться их двух основных принципов. Первый принцип – это принцип приоритета. То есть есть в течение дня какие-то дела, обязанности, которые имеют больший приоритет и должны выполняться в первую очередь. Это учеба, чтение Слова Божьего, молитва, работа по дому, дополнительное образование. И потом уже, если останется время, его можно потратить на развлечения, встречи с друзьями, игры. И второй принцип – это принцип безопасности. Наши дети, планируя свое время, должны понимать, какие занятия для них полезны, какие не полезны, какие опасны, какие безопасны. Очень важно, чтобы ребенок, подросток, сам мог научиться планировать свое время. Хорошо, если он будет это делать заранее, с вечера или с утра, а вечером вы можете вместе с ним обсудить, все ли получилось у него в течение дня. В Библии, притчи 22 глава 6 стих написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Если мы научим наших детей правильно планировать свое время, то в будущем это поможет им достигать большего успеха.
2: Это «Свободное радио».

0: Деяния апостолов.
1: Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием. И собрав их, Он повелел им:
2: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым».
1: Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря:
3: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израиля?»
1: Он же сказал им:
2: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
1: Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали:
4: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
5: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, Даш, извини, я немного опоздал.
1: Быстрее, быстро, он еще здесь.
0: Кто еще здесь?
1: Ты же говорил, у тебя проблемы. Вот я и договорилась о встрече с тем, кто может тебе помочь.
0: Помочь мне? Кто это?
1: Иисус.
0: Что? Ты договорилась о встрече с Иисусом?
1: Ну да, чего ты стоишь? Быстрее давай, он ждет.
0: Ну постой, чтобы поговорить с Богом, не нужно договариваться о встрече.
1: Да у тебя уже времени не осталось, ну давай расскажи ему о твоих проблемах.
0: Даша, я могу в любое время общаться с Богом.
1: Так хватит философствовать, у тебя еще есть несколько секунд, быстрее иди.
0: Ну это же глупо.
2: Ну вот, разява, он ушел.
0: Никуда он не ушел, он всегда рядом.
1: Значит, ты уже рассказал ему обо всем?
0: Нет. Еще нет.
1: Но, Гарик, если ты веришь, что Бог всегда рядом, почему ты до сих пор не попросил о помощи?
0: Ну, как тебе сказать? Я был занят.
1: Вот именно поэтому я и договорилась о встрече.
0: Да я же говорю, мне не нужно договариваться о встрече. Я могу поговорить с ним всегда.
1: Но, Гарик, ты же никогда этого не делаешь.
3: Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

Друзья, свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем – спасибо. Если можете поддержать финансово – вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

moment and leading me through.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: В этот день, 3 июля 1840 года, комиссия Копенгагенского университета принимала выпускные экзамены у Сёрена Киркегора, который заканчивал здесь теологический факультет. Киркегор учился усердно, но отличался нестандартностью в подходе к обучению. Его диссертация называлась «О понятии иронии» с постоянным обращением к Сократу. Экспертная комиссия сочла работу продуманной, но при этом слишком неформальной и остроумной, чтобы соответствовать университетским требованиям. Тем не менее, именно эти особенности стали отличать книги Киркегора в будущем. В них при помощи иронии, полемики, рассказа в рассказе Киркегор предлагал читателям перейти от поверхностного христианства к живой вере. Он хотел, чтобы люди осознали, что стоят в присутствии самого живого Бога. Он писал: «Бездна вечности разверзается перед тобой, а острая коса уравнителя дает возможность каждому в отдельности перепрыгнуть через лезвие. Этого Бог и ждет. Итак, прыгайте в объятия Бога». Киркегор утверждал, что единственный путь к Богу – это прыжок веры или полный отказ от рациональности в пользу доверия Богу, его авторитету. Будучи абсолютно убежденным в истинности христианства, Киркегор, тем не менее, отказался стать пастором, а также разорвал помолвку с единственной любовью всей своей жизни, полностью посвятив себя написанию книг и размышлению. В 1851 году он оставил было писательство, считая, что сказал все, что должен был сказать. Тем не менее, 4 года спустя он вновь взялся за перо, восстав против религиозного лицемерия протестантской церкви. Киркегор критиковал выхолащивание христианской жизни и стремление к комфорту, несовместимые с учением Христа. «Быть христианином, — писал Киркегор, — значит иметь дух беспокойный и мятежный, пытаться спасти любовь, распятую безбожным веком. Все в христианском мире стало лживым и поверхностным. Из всех ересей и схизм нет ереси опаснее и утонченнее, чем игра в христианство». Сёрен Киркегор стал предметом издевательств официальной печати. Сильное нервное напряжение не прошло бесследно. На 42-м году жизни, в ноябре 1855 года, потеряв сознание, он упал на улице и через несколько дней скончался. Толпа увидела в его смерти перст Божий. Философское учение Киркегора не было по достоинству оценено его современниками. Зато в 20 веке, с возникновением массовой культуры, подавляющей личность, прозрения Киркегора оказались более чем актуальными.

0: Классики о вере.
1: Василий Розанов, русский философ. В минуте иногда больше содержания, чем в годе. А когда приходит смерть, то в ее минуте столько содержания, сколько было во всей жизни.
2: Свободное радио.
3: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

Проникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
2: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
3: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

отчизна. Мы с тобой оборвали нить. Нас не изменить. Впереди надежда, позади война. Ты своих детей

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Книга памятных записей. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Книга пророка Малахии, 3 глава, 16 стих. Замечали ли вы, как вы реагируете на свое имя? Скажем, двое людей беседуют позади вас, и один из них упоминает ваше имя. Не поднимаете ли вы автоматически голову? Вам интересно, что они говорят обо мне? Также Господь реагирует на свое имя. Когда бы наш разговор не касался его, он поднимает голову. Что? Что они говорят обо мне? К несчастью, то, что Бог слышит, не так приятно. У Израиля была привычка роптать на Господа и на те обстоятельства, которые Господь допустил, чтобы привести их в место благословения. Вместо того, чтобы воодушевлять друг друга Божьими обещаниями, они роптали на дискомфорт такой жизни. И во многих случаях мы тоже виновны в этом. Бог в некотором роде летописец. Бог делает запись о тех, кто боится Его и кто говорит о Нем друг с другом. Это замечательно осознавать, что мое имя записано в Божьей книге памятных записей. Я молюсь, чтобы вы часто говорили о Божьей любви и Его благости, чтобы вы делились с другими тем, что Господь значит для вас. Пусть этот ангел, делающий записи, будет всегда занятым заполнением книги памятных записей. Давайте дадим ему много информации, которую нужно записать о том, как мы делимся друг с другом благостью и благословениями Господа. Господь, договорим мы часто друг с другом о Твоей славе. Спасибо за то, что Ты искупил нас и хранишь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио. День хвалы. Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Чтобы добиться своего, дурным людям нужно лишь, чтобы хорошие люди наблюдали со стороны и ничего не делали. Джон Стюарт Милль, британский философ.

0: Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь ко мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины».
1: Свободное радио.

0: Библии есть прекрасные слова о вере. Они очень подходят нашему всеобщему состоянию. Отвечая Иисусу, один человек воскликнул: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Вот и мы так. Хотим верить всему, что говорит Библия, а не всегда получается. Хотим верить, что Бог всегда рядом, а не чувствуем. Хотим верить в чудо, но не видим его. И нет в этом ничего исключительного. У всех бывает. Важно то, что мы делаем с этими сомнениями, возводим в разряд нормы или ищем Бога и стараемся увидеть Его руку в своей жизни.
1: Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».

Когда болеет ребенок, ты ни о чем, кроме его выздоровления, думать не можешь. Когда нет денег, чтобы заплатить за аренду, молитва превращается в выставление счета. Когда тебя преследуют, ты бежишь и не оглядываешься. Но стоит только тучам реальных проблем рассеяться, как мы начинаем искать себе проблемы надуманные. И ведь с успехом находим. Я все это к тому, чтобы не откладывать и славить Бога в дождь и в засуху, потому что нам всегда будет о чем попросить.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Какой-то человек спросил его: «Господь, неужели будут спасены только немногие?» Иисус им сказал: «Постарайтесь пройти через узкую дверь, потому что, поверьте, многие будут пытаться войти, но не сумеют. А когда встанет хозяин дома и дверь закроет, вы окажетесь снаружи, будете стучаться в дверь, говоря: „Господин наш, открой нам“. А он вам скажет в ответ: „Я не знаю, кто вы и откуда“. Станете вы тогда говорить: „Мы с тобой вместе ели и пили, ты учил у нас на площадях“. А он вам ответит: „Я не знаю, кто вы и откуда. Уйдите от меня, все творящие зло“. И заплачете вы, и заскрипите зубами, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в царстве Бога, а вы изгнаны вон. Придут с востока и запада, с севера и с юга и усядутся за пиршественный стол в царстве Бога. Тогда те, которые сейчас последние, станут первыми, а первые станут последними».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Романтические взаимоотношения супругов не обходятся без конфликтных ситуаций. И потому семейным парам необходимо знать правила честной игры. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Есть разные пути решения конфликта, и все зависит от того, как мы хотим устранить разногласия. В непрочных супружеских союзах партнеры, как правило, стараются как можно больнее обидеть друг друга, унизить, задеть самолюбие. «Ты всегда и все делаешь не так», или «Зачем я вышла за тебя замуж», или «Ты все больше и больше становишься похожей на свою мать». Подобные замечания больно ранят, жалят в самое сердце. Здоровый же подход к разрешению конфликта заключается в том, что супруги сосредотачивают свое внимание непосредственно на возникшей проблеме. Например, они скажут: «Меня всегда расстраивает, если ты не сообщаешь мне, что опоздаешь к обеду». Или «Мне стало не по себе, когда ты выставил меня в таком глупом виде вчера на вечере». Чувствуете разницу? И хотя конфликтная ситуация может быть весьма напряженной, следует обратить свое внимание на предмет спора, а не на самые уязвимые места партнера. И когда супружеские пары поймут эту разницу, они смогут смело не соглашаться с мнением друг друга и разрешать конфликты, сохраняя чувство собственного достоинства. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им:
2: «Мир вам!»
1: Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им:
2: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня».
1: И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им:
2: «Есть ли у вас здесь какая пища?»
1: Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними и сказал им:
2: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах».
1: Тогда отверз им ум к разумению Писаний.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

139-й псалом. «Избавь меня, Господи, от злого человека. Сохрани меня от жестоких. Они замышляют зло в сердце, постоянно готовы к войне, изощряют свой язык, как змея. У них на губах яд гадюки. Сохрани меня, Господи, от рук нечестивых. Огради от жестоких, желающих поколебать мои стопы. Высокомерные спрятали силки для меня и петли, разложили сеть на дороге, расставили для меня западню. Я сказал Господу: Ты мой Бог. Услышь голос моих молений, Господи. Владыка, Господи, сила моего спасения. Ты прикрыл мою голову в день сражения. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха его злому замыслу, чтобы не возгордиться. Пусть головы окружающих меня покроют зло их собственных уст. Пусть падут на них горящие угли. Пусть будут они повержены в огонь, в глубокую пропасть, откуда не подняться им. Пусть не утвердится на земле злоязычный человек. Пусть зло преследует жестоких на погибель им. Я знаю, что Господь даст правосудие бедным и заступится за нищих. Поистине, праведные будут славить Твое имя, честные будут жить в Твоем присутствии».

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: В этот день, 3 июля 1840 года, комиссия Копенгагенского университета принимала выпускные экзамены у Сёрена Киркегора, который заканчивал здесь теологический факультет. Киркегор учился усердно, но отличался нестандартностью в подходе к обучению. Его диссертация называлась «О понятии иронии» с постоянным обращением к Сократу. Экспертная комиссия сочла работу продуманной, но при этом слишком неформальной и остроумной, чтобы соответствовать университетским требованиям. Тем не менее, именно эти особенности стали отличать книги Киркегора в будущем. В них при помощи иронии, полемики, рассказа в рассказе, Киркегор предлагал читателям перейти от поверхностного христианства к живой вере. Он хотел, чтобы люди осознали, что стоят в присутствии самого живого Бога. Он писал: «Бездна вечности разверзается перед тобой, а острая коса уравнителя дает возможность каждому в отдельности перепрыгнуть через лезвие. Этого Бог и ждет. Итак, прыгайте в объятия Бога». Киркегор утверждал, что единственный путь к Богу – это прыжок веры или полный отказ от рациональности в пользу доверия Богу, его авторитету. Будучи абсолютно убежденным в истинности христианства, Киркегор, тем не менее, отказался стать пастором, а также разорвал помолвку с единственной любовью всей своей жизни, полностью посвятив себя написанию книг и размышлению. В 1851 году он оставил было писательство, считая, что сказал все,

0: все, что должен был сказать. Тем не менее, 4 года спустя он вновь взялся за перо, восстав против религиозного лицемерия протестантской церкви. Киркегор критиковал выхолащивание христианской жизни и стремление к комфорту, несовместимые с учением Христа. «Быть христианином, — писал Киркегор, — значит иметь дух беспокойный и мятежный, пытаться спасти любовь, распятую безбожным веком. Все в христианском мире стало лживым и поверхностным. Из всех ересей и схизм нет ереси опаснее и утонченнее, чем игра в христианство». Сёрен Киркегор стал предметом издевательств официальной печати. Сильное нервное напряжение не прошло бесследно. На 42-м году жизни, в ноябре 1855 года, потеряв сознание, он упал на улице и через несколько дней скончался. Толпа увидела в его смерти перст Божий. Философское учение Киркегора не было по достоинству оценено его современниками. Зато в 20 веке, с возникновением массовой культуры, подавляющей личность, прозрения Киркегора оказались более чем актуальными.
1: След в истории.
2: Hey girl, what's up?

Привет, друзья! Это Катя. Знаете, трудности приходят в нашу жизнь совершенно независимо от нашего желания. Но вот казалось бы, почему нельзя жить просто жизнью тихой и безмятежной и спокойно шаг за шагом двигаться в направлении вечности? Но нет же. Жизнь делает крутой поворот, заставляя сердце биться все быстрее или, наоборот, замирать. Но вот зачем? На самом деле трудные жизненные моменты – это всегда шанс для нашего роста. Без испытаний мы никогда не стали бы теми, кем являемся сейчас. Божья милость ведет нас вперед, и даже если, как мы читаем в 29-м псалме, вечером водворяется плач, на утро Бог дает радость.

0: Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал и утешал меня. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил».
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Фарисеи из истории, описанной в Евангелии от Матфея, те самые фарисеи, что укорили Господа, мол, отчего это ты и твои руки не омывают перед едой. Фарисеи стремились к церемониальной чистоте, но при этом не заботились о чистоте своего сердца, то есть о чистоте духовной. У человека, у которого Христос в сердце, для такого человека чистота неизбежна. Неизбежно благородство мыслей. Неизбежно желание совершать добро и добрые поступки. Мудрость неизбежна. Что нужно для того, чтобы сделать человеку сердце чистым? Да всего-то отказаться от грехов. Точка. Кажется, всего-то, а на самом деле об это всего-то разбиваются тысячи судеб. Для достижения чистоты сердца нужно отказаться от злых дел, совершать добрые дела соответственно, воздержаться от греховных поступков. Нужно покаяние, нужна молитва, нужно смирение, нужна любовь к Богу, любовь к ближним, борьба с гордостью, с эгоизмом, проявление добродетели, деятельной добродетели, проявление милосердия, постоянно призыв к Богу о помощи, постоянное общение. В общем-то, да, друзья, звучит замороченно, звучит как невозможное. И вот тут, как на мой взгляд, разгадка, о которой многие не то чтобы не знают, не то чтобы не хотят знать, даже не так. Если вы в свое время этого не узнали, вот тогда вас поджидало неминуемое разочарование. Дело в том, что в этой борьбе за чистоту собственного сердца, та самая борьба, где нужно проявление разума, воли, и вот чтобы не свернуть с намеченного пути, это невозможно. Вы расшибете лоб. Вот решили вы, я хочу быть человеком с чистым сердцем. Я буду выстраивать свою жизнь так, чтобы сердце мое очистилось и бла-бла-бла. Вы расшибете лоб. У вас ничего не получится. Знаете почему? Потому что вы только человек. Справитесь вы только в одном случае. Если попросите Бога помочь вам справиться. Самим это невозможно. Духовные практики, саморефлексия, стойки на голове в полнолуние. Делайте, что хотите. Вы не справитесь с этой задачей без Бога. Все, что вам нужно сделать, это повторить слова царя Давида. Он очень мудро в 50-м псалме просил Бога: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Хотим чистое сердце? Наши усилия без вот такой же просьбы, без вот такого же обращения к Богу, все наши усилия будут тщетны и обречены. А попросить Бога стоит. Хотя бы потому, что чистые сердцем живут в душевном спокойствии, в радости, в блаженстве, если хотите. А Христос говорит, что за душевную чистоту люди будут иметь великую награду. Они узрят Бога. Так что хорошо бы все-таки поднапрячься и думать в эту сторону. Действенно думать о собственной чистоте.
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: Оптимизм становится возможным при условии личной трагедии. Выход из трагедии частного освобождает такое же огромное чувство жизнерадостности, как таяние льда, скрытой теплоты весенней порой. Михаил Михайлович Пришвин.
1: Сейчас, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества не дает.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Привет всем! В теле человека содержится около 200 тысяч датчиков температуры и 500 тысяч датчиков касания. Интересно, а сколько в нас датчиков добра? Я думаю, что их количество можно регулировать, если внимательно изучать Божье Слово и тренироваться в добродетели. Ну, а свободное радио в этом поможет.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Библия говорит нам, что каждый даст свой отчет перед Богом. Мы не спасаемся целыми народами, странами, деноминациями или церквями. Мы встречаемся с Богом один на один. Поэтому в каком-то смысле справедливо высказывание Эрланда Лу, получившее популярность в сети: «Человек рождается и умирает в одиночестве». В самые важные и трудные моменты жизни наше космическое одиночество нарушает только Бог. Поэтому мы верим, что держаться за веру в Него стоит покрепче.
1: «И свет во тьме светит». Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Человек не может жить без Бога. Человек без Бога – прах земной. Сколько бы ни шел земной дорогой, не найдет душе свой покой. Человек без Бога – песнь без смысла, сад засохший, поле без дождя. Человек без Бога – мозг без мысли, он безумец, грубо говоря. Человек без Бога – как колодец, из которого ушла вода. А ведь после смерти небо спросит, почему прожил ты время зря? Почему ты не искал ответа на вопрос о смысле бытия? Почему же убегал от света, прячешь в ширме суетности дня? Жизнь без Бога человек умеет, исполняя прихоти свои. Он без Бога духа не имеет, как животное проводит свои дни. Человек без Бога жить не может, он не может мыслить, не любить. На земле он только лишь прохожий. Как без Бога в вечности прожить?
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Здрасте. Прошу вас 2 минуты внимания. Как-то на днях я с коллегами обедала в кафе. Подношу, значит, чашечку кофе ко рту, и тут я обратила внимание на свою руку. Мое кольцо! Мамочка, моего свадебного кольца нет на пальце. Кто-то из ребят за столом спросил меня.
1: Когда ты его последний раз на руке видела?
0: Не помню. Дома, наверное.
2: Тут я выскакиваю за стола и как ненормально, я мчусь домой.
0: Где же я в последний раз видела его на руке?
2: Так, есть только одно место, где я могла снять кольцо с пальца.
3: Где же?
0: На раковине, у зеркала. На полу, за машиной закатилась. На раковине, у зеркала. На полу,
4: нет нигде.
0: Думай, ну где же оно может быть? Может, с полочки раковины упала и провалилась в колено? Так, есть женщина в русских сиреньях. Фу, пусто.
1: Чего ты нам все это рассказываешь?
0: Так, возле раковины ведро для мусора.
2: Может, кольцо с полочки туда упало?
0: Я же утром мусор вынесла.
2: Держи.
0: Без 15 уже, они же до 2 обычно забирают. Хоть бы еще не приехали.
2: Держи.
0: Пусто, забрали. Справочник.
5: Здрасте, я случайно выбросила свое свадебное кольцо, и по всей видимости оно сейчас в кузове машины, которая на Гагарина 7 только что баки опустошила. Скажите, где мне сейчас можно найти машину? Ага, красный КамАЗ, ага. Ага, спасибо.
0: Держи. Лечусь в соседний микрорайон.
2: Вот он, вот едет навстречу. Стойте! Остановите!
0: Здрасте. У вас в кузове, во всей видимости, находится мое свадебное кольцо.
2: Что?
0: Только что со свалки?
2: Нет. А как туда проехать, не подскажете?
0: В машину. Городской свалки.
6: I don't think you understand.
0: Здрасте. Вы не подскажете, где красный КамАЗ только что выгрузил мусор?
2: А? Спросите водителя того бульдозера? Ага, спасибо.
0: Извините, вы не подскажете, где красный КамАЗ только что выгрузил мусор?
2: Что? Вон та гора мусора поместилась в одной машине?
0: Кольцо, мое свадебное кольцо. Должно быть в черном пакете.
2: Мама мия! Да тут куча черных пакетов!
0: Пришлось по очереди разрывать все черные пакеты. Примерно через час ко мне подошел водитель бульдозера.
7: Все еще надеетесь найти?
8: Все еще надеюсь.
7: Кольцо, говорите, ищите?
8: Да, мое свадебное кольцо.
7: Сколько карат?
8: Чего?
7: Я говорю, бриллиант, небось, не маленький. Коль вроднет целую свалку, перелопать готов.
8: Нет на нем никакого бриллианта. Простое свадебное кольцо.
7: То есть ты копаешься в этой куче отходов ради простого золотого колечка?
0: Чего понимал?
8: Оно мне как память дорого.
6: I don't think you understand.
0: Ну, чтобы не вдаваться в подробности, где-то через час я наконец нашла свой пакет. И к моей неописуемой радости, мое кольцо было там. Вы, наверное, давно уже спрашиваете себя, чего она нам все это рассказывает?
1: А чего ты нам все это рассказываешь?
0: Просто, когда я возвращалась со свалки, мне пришла интересная мысль. Так же, как и мне дорого мое свадебное кольцо, Иисусу были дороги мы, погибшие, потерянные люди. Ему, святому, безгрешному Сыну Божьему, пришлось пройти через многое и в конечном счете взять на себя все наши грехи, только чтобы обрести нас, погибших людей. Я надеюсь, что вы так же, как и я, сможете еще больше оценить Его любовь к нам.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в нашем

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Кто входит в овчарню не через двери, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель. Тот же, кто входит в дверь, пастух овечьего стада. Сторож ему открывает ворота, овцы слушают голос его, он овец своих называет по имени и выводит наружу. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. За чужим они не пойдут, они побегут от него, потому что голоса чужих не знают. Иисус рассказал им эту притчу, но они не поняли того, о чем он им говорил. Иисус продолжал. «Говорю вам истинную правду. Дверь для овец — это я. Все, кто пришли до меня, — воры и грабители. Но овцы их не послушались. Дверь — это я. Кто войдет через меня, будет спасен. Он войдет и выйдет, и найдет себе пастбище. Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Любовь порождает радость, добрую волю и свободу в душе, которая охотно служит ближнему и не считается с благодарностью и неблагодарностью, хвалой и хулой, приобретениями и утратами. Мартин Лютер.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио. Всегда вместе.
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете Свободное радио. Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви. Больше всего.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Папулов?
1: Сегодня замечательный день, и я хотел бы поделиться Божьим Словом. Мы проходим непростое время в нашем пути, в нашей вере. И вы знаете, это очень важно, чтобы мы вдохновляли друг друга, помогали друг другу. И если вера в нас слабеет, нужно укреплять веру. И об этом говорит нам апостол Павел. Давайте мы откроем Новый Завет, 2 Коринфянам, 13 главу, и я прочитаю 5 стих. И здесь апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Любой христианин, любой верующий человек проходит испытания в своей жизни. Мы можем посмотреть на героев Библии, которые достигали обетованного.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Меняем мир к лучшему.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла. Храни душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь, 120 глава, с 7 по 8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Иногда мир вокруг нас кажется пустым, и мы можем чувствовать себя совершенно одинокими. Но время от времени, внезапно, когда мы меньше всего этого ожидаем, когда мы почти потеряли надежду, когда мы устали, скучаем, напуганы или недовольны, Бог прорывается, и ангелы начинают петь. А чтобы все это увидеть и обрести, все, что нам нужно — верить. Свободное радио обязательно поможет в этом.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Только поверхностное знание природы может отводить нас от Бога. Более же глубокое и основательное, напротив, возвращает к Нему. Английский философ, историк и политик Фрэнсис Бэкон.
1: В новый день со свободным радио.

0: Притчи Соломона.
1: В доме моем я смотрел в окно, сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому, в сумерки, когда вечерело и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня, я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу, я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта, надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем, до утра упьемся любовью, натешимся ласками. Мужа нет дома, он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром, не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью, и он тотчас за ней пошел. Как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам, потому что многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться, лишь сделав взмах, зная его жизненный исток.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

важнее наград. Звезда баскетбола из университета Айовы Джордан Баханон мог изменить историю своей команды. Но он намеренно пропустил штрафной бросок, который побил бы 25-летний рекорд университета. Почему? В 1993 году, через несколько дней после того, как Крис Стрит исполнил 34 штрафных броска подряд, он трагически погиб в автомобильной аварии. Баханон решил почтить память тем, что он не побил его рекорд. Спортсмен показал, что есть вещи более важные, чем его собственные достижения. Похожие ценности мы видим в жизни молодого воина Давида. Прячась в пещере со своим войском, Давид испытывал жажду и хотел выпить воды из колодца в своем родном городе Вифлееме. Но эта территория была оккупирована страшными филистимлянами. Трое из воинов Давида совершили потрясающий подвиг. Они пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но тот не смог пить воду, добытую такой ценой. Он вылил ее во славу Господа и сказал: «Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью для собственной жизни?» В мире, где награды получают те, кто добивается победы любой ценой, поступки любви и жертвы могут оказать сильное воздействие. Такие действия значат намного больше, чем привычные награды. Небесный Отец, управляй моим сердцем сегодня. Расставь мои приоритеты так, чтобы я ценил нужды других так же, как собственные.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: В этот день, 3 июля 1840 года, комиссия Копенгагенского университета принимала выпускные экзамены у Сёрена Киркегора, который заканчивал здесь теологический факультет. Киркегор учился усердно, но отличался нестандартностью в подходе к обучению. Его диссертация называлась «О понятии иронии» с постоянным обращением к Сократу. Экспертная комиссия сочла работу продуманной, но при этом слишком неформальной и остроумной, чтобы соответствовать университетским требованиям. Тем не менее, именно эти особенности стали отличать книги Киркегора в будущем. В них при помощи иронии, полемики, рассказа в рассказе, Киркегор предлагал читателям перейти от поверхностного христианства к живой вере. Он хотел, чтобы люди осознали, что стоят в присутствии самого живого Бога. Он писал: «Бездна вечности разверзается перед тобой, а острая коса уравнителя дает возможность каждому в отдельности перепрыгнуть через лезвие. Этого Бог и ждет. Итак, прыгайте в объятия Бога». Киркегор утверждал, что единственный путь к Богу – это прыжок веры или полный отказ от рациональности в пользу доверия Богу, его авторитету. Будучи абсолютно убежденным в истинности христианства, Киркегор, тем не менее, отказался стать пастором, а также разорвал помолвку с единственной любовью всей своей жизни, полностью посвятив себя написанию книг и размышлению. В 1851 году он оставил было писательство, считая, что сказал все, что должен был сказать. Тем не менее, 4 года спустя он вновь взялся за перо, восстав против религиозного лицемерия протестантской церкви. Киркегор критиковал выхолащивание христианской жизни и стремление к комфорту, несовместимые с учением Христа. «Быть христианином, — писал Киркегор, — значит иметь дух беспокойный и мятежный, пытаться спасти любовь, распятую безбожным веком. Все в христианском мире стало лживым и поверхностным. Из всех ересей и схизм нет ереси опаснее и утонченнее, чем игра в христианство». Сёрен Киркегор стал предметом издевательств официальной печати. Сильное нервное напряжение не прошло бесследно. На 42-м году жизни, в ноябре 1855 года, потеряв сознание, он упал на улице и через несколько дней скончался. Толпа увидела в его смерти перст Божий. Философское учение Киркегора не было по достоинству оценено его современниками. Зато в 20 веке с возникновением массовой культуры, подавляющей личность, прозрения Киркегора оказались более чем актуальными.
2: След

0: Когда я впервые начала читать Библию, то открывала ее в случайном порядке, просто тыкая пальцем на любой главе, и начинала читать оттуда. Я перепрыгивала с места на место, не имея ни малейшего понятия, что именно читаю. Иногда мне открывались какие-то истины, но системы в таком чтении точно не было. Потом я стала читать последовательно, стих за стихом, книгу за книгой, делая пометки в своем молитвенном дневнике. И стала действительно слышать Божий голос. Возможно, вы выберете другой способ. Но если не знаете, с чего начать, возьмите один из планов чтения Библии. Их очень много. Просто читайте Библию. Это стоит того. С вами была Катя Ватуля. Просто христианка.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Книга памятных записей. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Книга пророка Малахии, 3 глава, 16 стих. Замечали ли вы, как вы реагируете на свое имя? Скажем, двое людей беседуют позади вас, и один из них упоминает ваше имя. Не поднимаете ли вы автоматически голову? Вам интересно, что они говорят обо мне? Также Господь реагирует на свое имя. Когда бы наш разговор не касался его, он поднимает голову. Что? Что они говорят обо мне? К несчастью, то, что Бог слышит, не так приятно. У Израиля была привычка роптать на Господа и на те обстоятельства, которые Господь допустил, чтобы привести их в место благословения. Вместо того, чтобы воодушевлять друг друга Божьими обещаниями, они роптали на дискомфорт такой жизни. И во многих случаях мы тоже виновны в этом. Бог в некотором роде летописец. Бог делает запись о тех, кто боится Его и кто говорит о Нем друг с другом. Это замечательно осознавать, что мое имя записано в Божьей книге памятных записей. Я молюсь, чтобы вы часто говорили о Божьей любви и Его благости, чтобы вы делились с другими тем, что Господь значит для вас. Пусть этот ангел, делающий записи, будет всегда занятым заполнением книги памятных записей. Давайте дадим ему много информации, которую нужно записать о том, как мы делимся друг с другом благостью и благословениями Господа. Господь, договорим мы часто друг с другом о Твоей славе. Спасибо за то, что Ты искупил нас и хранишь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

после крещения Руси язычество все еще долго проявлялось в самых разных формах. Одной из таких деталей были амулеты от болезней под названием «змеевики» — металлические или каменные медальоны, на передней стороне которых был изображен христианский сюжет. На обратной, невидимой окружающим стороне медальона, наносился сюжет из мифологии, чаще всего связанный со змеями, например, окруженная ими змееногая прародительница скифов. Анализ найденных змеевиков показывает, что их изготовляли вплоть до 15-16 веков.

0: Вы когда-нибудь приходили в церковь, будучи в другом городе или даже в другой стране? Удивительное ощущение. Несмотря на отсутствие социальных связей, иную культуру или даже религию этой страны, оказываясь в церкви, мы оказываемся в семье. Несмотря на то, что до этого момента вы не были знакомы, единый фундамент веры во Христа дает возможность понять друг друга и ощутить глубокое духовное единство. Церковь – потрясающее и прекрасное творение Бога на земле. Если вам вдруг наскучили песни и проповеди, подумайте о ней с этой стороны.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Евангелие от Луки. 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
1: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем».
0: Он же сказал им:
2: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
0: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
2: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
0: И, обратившись к ученикам, сказал:
2: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
0: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
2: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Алексей, город Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, как это обычно бывает, верующие люди, которые любят Христа, которых тоже коснулся Евангелие, они несут, конечно же, занимаются миссионерством таким от сердца к сердцу. И в моей жизни появились такие люди в тот момент, когда мы с супругой были на каком-то перепутье, когда уже был у нас один ребенок, и жизнь, она была какая-то, вот, на наш взгляд, мы с ней общались в тот момент, что не было какой-то глубины, не было особого такого осознания, осознанности, для чего мы живем, куда мы идем. Были какие-то проблемы в отношениях, не знали до конца, как воспитывать своего сына, тогда еще одного. Вот. И в этот момент как раз появился человек, который просто нас пригласил в церковь, в семью. И, в принципе, мы после этого остались там. И вот уже 17-18 лет мы в церкви. Всем служением. Сейчас еще больше как-то Бог меня везет в призвание, ищу ответы, которые у меня есть. То есть, опять же, какое-то происходит взросление в Боге, какие-то новые вопросы более глубинные, личного характера, богословского характера. И вот в ближайший год, я думаю, надеюсь, что Бог будет отвечать мне на эти вопросы, которые я ему задаю в молитве, ищу в Писании на странице Слова Божия.
0: Свободное радио. Нам по пути.

Свеча. Было время, я ненавидела себя, проклинала свою жизнь и завидовала другим, но с тех пор, как меня зажгли, я наконец обрела мир и покой, ведь я стала сама собой. И вот я здесь, чтобы светить во тьме и согревать тех, кому холодно, чтобы направлять свои лучи туда, где царствует тьма, туда, где нет надежды. И пусть многие не замечают меня, пусть даже не благодарят, я все равно радуюсь, потому что исполняю свое предназначение. И ничего, что с каждой минутой я становлюсь все меньше и меньше, ведь как раз в этом и есть тайна моей силы, в моем умолении. Однажды я сгорю, и мой огонь угаснет, но мне не страшно. Тот, кто меня однажды зажег, не оставит меня в вечной тьме. Он зажжет мой огонь еще раз, и он уже не угаснет никогда.

0: Притчи Соломона.
1: Мудрость построила себе дом, вытесала для него 7 столбов, она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла. Она разослала своих служанок призывать с возвышенностей городских. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто безрассуден. «Идите, ешьте мою еду и пейте вино, которое я приправила. Оставьте невежество и будете жить. Ходите дорогой разума». Наставляющий глумливого бесчестие наживет. Обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Каждый человек мечтает о счастье, о радости. Но как его достичь? И что это такое? В притче о талантах господин, хваля раба, приумножившего доверенное ему богатство, говорит: «Войди в радость господина своего». Что же это за радость такая? Над этим размышляли на протяжении многих веков разные проповедники, начиная от Оригена и Иоанна Златоуста, и отмечали, что здесь говорится о той самой настоящей, вечной радости, которую только и можно назвать счастьем, и которую никто не отнимет ни в этом, ни в ином мире. Что большее может быть дано верному рабу, если не быть с господином и видеть радость господина своего? Восклицает блаженный Иероним. Для этого и нужно быть верным в малом.
1: Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Прости, отец. Твой сын вернулся.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из письма Павла христианам в Галатии.
3: Приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба и до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего Сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец». Значит, ты больше не раб, ты сын. А если сын, то и наследник, им тебя сделал Бог.

Радость ощущает лишь тот, кто доставляет ее другим. Карл Барт, швейцарский теолог. Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

I lost in the lie that it was up to me to make a name.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: История христианских гимнов. Твердыня наша, вечный Бог. Этот гимн называют также гимном Реформации. Слова этого евангельского гимна написал сам основатель протестантизма Мартин Лютер в 1529 году. Основаны они на 45-м псалме «Бог нам прибежище и сила». Мартин Лютер также является автором музыки к этому гимну. Первую строку этого гимна, которая в дословном переводе с немецкого на русский звучит как «Крепкая башня, наш Бог, добрая защита и оружие», можно прочитать на башне замковой церкви в Виттенберге. Существует несколько стихотворных переводов этого гимна на русский язык. В баптистских сборниках «Песнь Возрождения» принята версия «Твердыня наша, вечный Бог». Это перевод знаменитого евангельского поэта и переводчика Даниила Ясько. В лютеранских Евангелической церкви Ингрии первая строка звучит так: «Господь — наш меч, оплот и щит». Существуют и другие церковные и светские переводы этого знаменитого гимна — гимна Реформации.

0: История христианских гимнов.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что можно унести с собой на небо? Христос говорил: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Что это за сокровища? Праведные дела? Но Иисус учил нас совершать их тайне от самих себя, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и уж точно не вести им счет, пусть даже мысленный. А что тогда можно унести с собой? Что вообще может быть сокровищем для современного человека, для которого вещи утратили прежнюю ценность? В любой момент можно купить новую, а все интересы сместились в виртуальное пространство. Лично для меня ценны воспоминания, встречи с близкими друзьями, время, проведенное с родными. Я верю, если Бог есть любовь, чтобы сохранить все это, нужно просто, чтобы любовь наполняла каждое мгновение. Тогда в них будет и Бог, и наша жизнь не померкнет навеки, а будет тем сокровищем, что мы соберем на небесах.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: менее, именно эти особенности стали отличать книги Киркегора в будущем. В них при помощи иронии, полемики, рассказа в рассказе, Киркегор предлагал читателям перейти от поверхностного христианства к живой вере. Он хотел, чтобы люди осознали, что стоят в присутствии самого живого Бога. Он писал: «Бездна вечности разверзается перед тобой, а острая коса уравнителя дает возможность каждому в отдельности перепрыгнуть через лезвие. Этого Бог и ждет. Итак, прыгайте в объятия Бога». Киркегор утверждал, что единственный путь к Богу – это прыжок веры или полный отказ от рациональности в пользу доверия Богу, его авторитету. Будучи абсолютно убежденным в истинности христианства, Киркегор, тем не менее, отказался стать пастором, а также разорвал помолвку с единственной любовью всей своей жизни, полностью посвятив себя написанию книг и размышлению. В 1851 году он оставил было писательство, считая, что сказал все, что должен был сказать. Тем не менее, 4 года спустя он вновь взялся за перо, восстав против религиозного лицемерия протестантской церкви. Киркегор критиковал выхолащивание христианской жизни и стремление к комфорту, несовместимые с учением Христа. «Быть христианином, — писал Киркегор, — значит иметь дух беспокойный и мятежный, пытаться спасти любовь, распятую безбожным веком. Все в христианском мире стало лживым и поверхностным. Из всех ересей и схизм нет ереси опаснее и утонченнее, чем игра в христианство». Сёрен Киркегор стал предметом издевательств официальной печати. Сильное нервное напряжение не прошло бесследно. На 42-м году жизни, в ноябре 1855 года, потеряв сознание, он упал на улице и через несколько дней скончался. Толпа увидела в его смерти перст Божий. Философское учение Киркегора не было по достоинству оценено его современниками. Зато в 20 веке с возникновением массовой культуры, подавляющей личность, прозрения Киркегора оказались более чем актуальными.
1: След в истории.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Привет, друзья! С вами Катя. Мне, как, наверное, большинству людей, очень хочется, чтобы все в этом мире было правильно, честно, справедливо, чисто. Ведь наверняка на небе, где царствует Божья воля, все именно так. Но возможно ли построить такое царство небесное на земле? Так думали многие христиане, основывая коммуны, колонии, города солнца, идя в крестовые походы. Но, как известно, даже самыми благими намерениями бывает выложена дорога совсем в другом направлении. «Если Господь не построит дома, напрасно трудятся строители его», сказано в Писании. Поэтому пусть лучше Господь сам вмешается в нашу жизнь. Пусть Царство Божье наступит прежде всего в наших сердцах.

Мне так важен твой ответ, мне так нужен голос твой, мне так нужно знать вовек, что ты по-прежнему.

Мне так важно, что ты со мной. Мне так нужен твой покров. И лишь услышать мне голос твой, где каждым словом

Клайв Льюис. Цель не в том, чтобы быть хорошим и добрым, предоставляя привилегию быть умными другим, а в том, чтобы быть хорошим и добрым, стараясь при этом быть настолько умным, насколько это в наших силах. Богу противна лень интеллекта, как и любая другая.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном. Читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о фильмах, которые вышли на экраны в последнее время. В 2020 году по всему миру дебютировал телесериал о Христе «Избранные» – «The Chosen», который рассказывает о евангельских событиях и людях, чья жизнь изменилась навсегда после их встречи со Христом. Первый сезон из 8 серий охватывает события от призвания первых учеников до встречи Иисуса с женщиной-самарянкой. Это крупнейший в истории медиапроект, основанный на частных пожертвованиях, а также первый телесериал, вышедший одновременно во всем мире через собственное приложение. Приложение «The Chosen» уже загружено в 142 странах мира, а сам сериал «Избранные» переведен на 52 языка. В приложении можно выбрать русский язык и настроить трансляцию на экран телевизора. Первый сезон и множество дополнительных материалов доступны на официальном YouTube-канале проекта. Это сериал «Избранные» – «The Chosen».
1: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе».

0: Евангелие от Иоанна.
1: На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
2: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
1: И свидетельствовал Иоанн, говоря:
2: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».

0: Привет, свободные! Меня зовут Наташа Романцова. Разрешите предположение? Наверняка ведь быть человеком значит взять на себя какую-то ответственность, а не просто заполнять собой пространство. А если так, есть в вашей жизни некая ответственность? И какая она? Есть ли в вашей жизни та ответственность, которой вы рады, и она ни в коем случае вас не тяготит? А если так, чего вы тогда такой невеселый?
1: Свободная.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит». «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил. «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, — раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Гарик, ты не видел торт, который я вчера на подоконнике оставил?
1: Это был лимбургский флай. Я угадал?
0: Что? Ты ешь мой торт?
2: Пальчики оближешь. Хотите кусочек? Там как раз один остался.
0: Но это ж торт для комиссии. Они придут через 40 минут. По какому праву ты его съел?
2: Дюжина на меня так кричит. Петрович, я взяла тоже по кусочку съели. Так как мы все съели по кусочку, значит, никто не виноват.
0: Никто не виноват?
2: Вы точно последний кусочек не будете? А то я съем.
0: Какой нахал, а?
3: Поступаете ли вы по совести даже тогда, когда приходится идти против толпы?
2: Похоже, вы ничего не поняли.
0: Какой нахал.
2: Так как каждый взял по кусочку, винить некого. Ну, понятно теперь.
3: Даже если все так делают, помните, что перед Богом каждый ответит лично за себя.
4: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Макс Лукада. Божий замысел для нас – не что иное, как новое сердце. Если бы вы были автомобилем, Бог хотел бы контролировать ваш мотор. Если бы вы были компьютером, Бог предъявил бы права на программное обеспечение и жесткий диск. Если бы вы были самолетом, он занял бы место в кабине пилота. Но вы человек, и поэтому Бог хочет изменить ваше сердце. В нем научились обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Послание Ефесянам, 4 глава. Бог желает, чтобы вы были в точности, как Иисус. Он хочет, чтобы у вас было сердце, подобное Его сердцу.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой. Ползает ли она или лежит в покое? Лишь когда она мертва, она пряма и не притворяется.

0: Евангелие от Луки.
1: Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им: «Кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня. А кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот из вас, кто меньше всех, больше всех».
2: Свети ярко, вдохновляй.

0: Иногда кажется, что воспитание детей – это сизифов труд. Годами говоришь им, показываешь пример, поддерживаешь в успехах, а толку – ноль. Мимолетный дурной пример, и все успехи идут прахом. Но все это может быть лишь иллюзией, усиленной усталостью. Ведь когда-нибудь, может, спустя много лет, твой ребенок скажет тебе, что благодарен за твои старания, что ценит их и считает тебя хорошим родителем. Главное – не терять надежду и продолжать стараться. Помните, ваш труд не тщетен, особенно в глазах Бога.
1: Новая музыка на свободном радио.

рядом кто-то хохотал, а кто-то храпел. Я мучился от страха на второй боковой и вдруг услышал: «Не бойся, я с тобой». Помню, на север я шел под холодным дождем, и вдруг я понял, что я не один.

0: подумать.
1: Вы кто по жизни? Колобок? Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а лиса меня в итоге все равно схлопнет. Или гадкий утенок? Я вот разрешила себе смелое сравнение. Мне кажется, мы для Бога все немножко гадкие утята. Он знает наверняка, что мы лебеди, но лебедя в каждому в себе еще надо взрастить. Каждому гадкому утенку нужно пройти свою школу. В том числе школа, это очень часто заключается в том, что люди очень часто пытаются приспособиться ко всяческим шаблонам, терпят одну неудачу за другой, не понимая, что все эти неудачи в мире – это к лучшему. Даже если вы попали в изгнание, даже если вы терпите какую-то травлю, вас ведь ждет большее сокровище. Да и вообще, всякий раз, когда в жизни что-то случается, это повод перестать лежать, собраться, идти дальше. И вот тогда как раз-таки вы, скорее всего, и попадаете на какой-то важный, нужный семинар, знакомитесь с какими-то интересными, градообразующими в вашей жизни людьми. И вообще, друзья, скорее всего, во всех, ну, если не во всех, то в очень многих неприятностях, которые с нами случаются, всегда есть кое-что и полезное. Не торопитесь паниковать, если ваша жизнь горит огнем. Возможно, это сигнальный костер, и Господь уже спешит на помощь. Так что всем нам, друзья, желаю самого что ни на есть смелого и высокого лебединого полета.
0: Вы подумали? А мы сказали...

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: как мы хорошо посидели сегодня, и с погодкой повезло.
1: Да, давно, ребят, спасибо, что пригласили. Кстати, хорошая идея еду из ресторана заказать. И вкусно, и без мороки.
2: Просто после того, как ты, Надя, наготовила, когда мы в гостях у вас были, мне было стыдно самой что-то готовить.
3: Да уж, те рулетики мясные, которыми Надя нас тогда попотчевала, мне до сих пор снятся.
2: Да, мне тоже очень понравилось. Дашь рецепт?
1: Конечно, давай я тебя по электронке вышлю.
0: Да, у Надюшки много секретов. Она, кстати, из всего, что в холодильнике есть, может вкуснятинку сделать.
3: Ну, у Инны моей тоже есть свои секреты.
1: Правда?
3: Вот, например, она обладает уникальной способностью приготовить подлив, который можно подать кусочками.
2: Да, было дело. На Новый год забегалась и подлив на плите забыла.
3: Знаете, как мы ее в семье в шутку называем? Повар-утилизатор.
2: Да.
1: Гарик, ну зачем ты так?
3: Ладно, Инна знает, что я просто шучу. Правда, дорогая?
2: Да.
0: Инна, а, кстати, как тебе ваша новая машина?
2: Ой, я очень довольна. Там автоматическое переключение скоростей.
3: И шоры для пассажиров, чтобы не так было страшно с Инной ездить.
1: Нет, ну перестань, Гарик. Я ездила с Инной. Нормально, она водит. Аккуратно.
3: О, аккуратно. Разбегайтесь с тротуаров, Инна едет.
0: Эх, да, нам бы тоже новая машина не помешала. Как надоело уже под капотом возиться.
1: Да, если б Дима не разбирался в этих делах, сколько бы денег мы уже за этот ремонт отдали.
2: А в нашем случае по-любому проще новую машину купить. А знаете, как мы Гарика в семье в шутку называем? Мастер-ломастер.
3: Эй, хорош смеяться. Да тебе повезло со мной. Разбирался бы я в машинах, мы бы до сих пор на старое ездили.
2: Ничего, дорогой, не переживай. Я знала, что не выхожу замуж за золотые руки.
0: Слушай, Гарик, ты приезжай как-нибудь на неделе, я тебе помогу разобраться. Я, конечно, не профи.
2: Ну уж нет, Дима, не стоит. Гарик, ремонт – вещи несовместимые. Помню, Гарик однажды взялся кран в ванне поменять.
3: Инка.
1: Ну, ничего, Гарик. Самое главное, что ты попытался.
2: Детки, бежим из дома. Папа взял в руки молоток. Это шутка, дорогой.
1: Посмотрите, как наши дети хорошо играют. Надо бы нам почаще встречаться.
2: Да, наши по жизни какие-то робкие, неуверенные. Хоть с вашими немного ожили.
1: Слушайте, мама, а может, Кристина ваша на бальные танцы вместе с нашей Катей записала?
2: Что? Эту толстуху на бальные танцы?
0: А Женя? Пусть наш Володька на волейбол ходит.
3: Да ну, какой из него волейболист? Ни данных, ни силы воли. Размазня, короче.
0: Да брось, посмотри, как он снизу хорошо отбил. Молодец, Женька, твоя подача.
3: Ну куда ты в сетку, подавальщик? Откуда руки растут? Эй, Женек, ты куда? Ну я ж просто пошутил.
4: Ну вот, расплакался. Шуток не понимает.

Одну ногу чуть дальше, второй. Еще раз одну дальше, второй. На один шаг больше, на один порой. И это невозможно, когда под кожей жало воплоти, и даже стоять сложно. Темнота там, где привык ждать правды. Нет опоры вокруг, и внутри вдруг вата. Следуй за светом, следуй за целью. Когда ночь окружила, это не

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: В этот день, 3 июля 1840 года, комиссия Копенгагенского университета принимала выпускные экзамены у Сёрена Киркегора, который заканчивал здесь теологический факультет. Киркегор учился усердно, но отличался нестандартностью в подходе к обучению. Его диссертация называлась «О понятии иронии» с постоянным обращением к Сократу. Экспертная комиссия сочла работу продуманной, но при этом слишком неформальной и остроумной, чтобы соответствовать университетским требованиям. Тем не менее, именно эти особенности стали отличать книги Киркегора в будущем. В них при помощи иронии, полемики, рассказа в рассказе, Киркегор предлагал читателям перейти от поверхностного христианства к живой вере. Он хотел, чтобы люди осознали, что стоят в присутствии самого живого Бога. Он писал: «Бездна вечности разверзается перед тобой, а острая коса уравнителя дает возможность каждому в отдельности перепрыгнуть через лезвие. Этого Бог и ждет. Итак, прыгайте в объятия Бога». Киркегор утверждал, что единственный путь к Богу – это прыжок веры или полный отказ от рациональности в пользу доверия Богу, его авторитету. Будучи абсолютно убежденным в истинности христианства, Киркегор, тем не менее, отказался стать пастором, а также разорвал помолвку с единственной любовью всей своей жизни, полностью посвятив себя написанию книг и размышлению. В 1851 году он оставил было писательство, считая, что сказал все, что должен был сказать. Тем не менее, 4 года спустя он вновь взялся за перо, восстав против религиозного лицемерия протестантской церкви. Киркегор критиковал выхолащивание христианской жизни и стремление к комфорту, несовместимые с учением Христа. «Быть христианином, — писал Киркегор, — значит иметь дух беспокойный и мятежный, пытаться спасти любовь, распятую безбожным веком. Все в христианском мире стало лживым и поверхностным. Из всех ересей и схизм нет ереси опаснее и утонченнее, чем игра в христианство». Сёрен Киркегор стал предметом издевательств официальной печати. Сильное нервное напряжение не прошло бесследно. На 42-м году жизни, в ноябре 1855 года, потеряв сознание, он упал на улице и через несколько дней скончался. Толпа увидела в его смерти перст Божий. Философское учение Киркегора не было по достоинству оценено его современниками. Зато в 20 веке, с возникновением массовой культуры, подавляющей личность, прозрения Киркегора оказались более чем актуальными. След в истории.

0: 100 нескучных историй. Философ, мальчик и бескрайнее море. Августин Блаженный, выдающийся философ и богослов V века, обладал блестящим умом и проницательностью. Его сочинения до сих пор удивляют глубиной мысли и силой влияния. Он искал ответы на труднейшие вопросы и не боялся браться за самые сложные темы. Согласно легенде, с Августином однажды произошла удивительная история, когда он прогуливался вдоль берега моря. Было это примерно так. Августин шел по нагретому солнцем песку, морской бриз гладил его волосы, в небе кричали чайки. Однако все это мало интересовало философа. Он был полностью погружен в свои мысли, пытаясь постичь ни много ни мало тайну Святой Троицы. Поразительный парадокс. Три личности – Отец, Сын и Дух Святой – являются в то же самое время единым Богом. То есть Бог один, но в трех лицах. Нет, этому должно быть какое-то логическое объяснение, и я непременно должен его найти. Вдруг Августин заметил неподалеку мальчика, который вырыл небольшую ямку в песке и переливал туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. Мудрец обратился к нему. «Эй, чем это ты занят, дружок?» «Хочу вычерпать все море в ямку». «Боюсь, я тебя огорчу, малыш, но это невозможно». Но ведь точно так же невозможно охватить разумом великого Бога, человеческим умом не исчерпать неисчерпаемую тайну Господню. Сказав это, мальчик исчез, оставив смущенного богослова одного на берегу огромного и прекрасного моря. У нас может быть много недоуменных вопросов касательно Бога или того, что написано в Библии. Но не на все эти вопросы мы сможем найти ответы. И это совершенно нормально. Ведь Бог не был бы Богом, если бы люди могли его полностью понять. Также мы не в состоянии проникнуть в Божьи мысли и планы и уразуметь, почему Он действует так или иначе. Библия говорит, что непостижимы решения Божьи и неисследимы пути Его. Но та же Библия однозначно утверждает, что Бог благ, и все Его действия продиктованы любовью. Уж в этом мы можем быть уверены на 100%.
1: 100%. Слава Богу за все!

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: факты.
1: Царя Давида Библия называет мужем по сердцу Божьему. О том, что он был очень любим Богом, можно судить хотя бы потому, что его имя упоминается в библейских текстах 1118 раз. Чаще Библия говорит лишь об имени Иисуса Христа. В новом русском переводе оно встречается 1806 раз.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Книга памятных записей. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Книга пророка Малахии, 3 глава, 16 стих. Замечали ли вы, как вы реагируете на свое имя? Скажем, двое людей беседуют позади вас, и один из них упоминает ваше имя. Не поднимаете ли вы автоматически голову? Вам интересно, что они говорят обо мне? Также Господь реагирует на свое имя. Когда бы наш разговор не касался его, он поднимает голову. Что? Что они говорят обо мне? К несчастью, то, что Бог слышит, не так приятно. У Израиля была привычка роптать на Господа и на те обстоятельства, которые Господь допустил, чтобы привести их в место благословения. Вместо того, чтобы воодушевлять друг друга Божьими обещаниями, они роптали на дискомфорт такой жизни. И во многих случаях мы тоже виновны в этом. Бог в некотором роде летописец. Бог делает запись о тех, кто боится Его и кто говорит о Нем друг с другом. Это замечательно осознавать, что мое имя записано в Божьей книге памятных записей. Я молюсь, чтобы вы часто говорили о Божьей любви и Его благости, чтобы вы делились с другими тем, что Господь значит для вас. Пусть этот ангел, делающий записи, будет всегда занятым заполнением книги памятных записей. Давайте дадим ему много информации, которую нужно записать о том, как мы делимся друг с другом благостью и благословениями Господа. Господь, договорим мы часто друг с другом о Твоей славе. Спасибо за то, что Ты искупил нас и хранишь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков подати и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана.

0: Слушай, ребят, я в супермаркет куплю что-нибудь перекусить. Кому что захватить?
1: Возьми мне пару пачек Винстона.
2: Ой, Коль, пожалуйста, захвати там журнальчик «Звезды о звездах». Там должен быть астропрогноз на этот месяц.
0: Так, подожди, твои сигареты.
1: О, спасибочки.
2: А журнал?
0: А, да. Вот.
2: О, не забыл? Журнал. Спасибо огромное.
1: Его называют Винстон.
2: Чукаренко, о, жить можно. Романтическое свидание в первой половине октября и возможный карьерный рост в конце месяца.
3: Везет некоторым.
4: Кажется, между этими событиями есть прямая связь.
2: Да что ты.
3: Ой, Мариш, а прочитай мне гороскоп.
2: А кто-то у нас там?
3: Козерог.
2: Козерог.
1: Я вообще недавно на рыбалку ездил.
2: Ваш вспыльчивый характер может помешать вам осуществить ваши планы.
4: Ой, прочти мой, пожалуйста.
2: А ты у нас, кажется, в весы.
4: Точно.
2: Месяц пройдет спокойно. Советуем провести больше времени в семейном
1: кругу. Слушай, мой тоже прочитай. Я стрелец.
2: Так, стрелец. Вас ждет легкий роман, который внесет в вашу жизнь позитив.
1: Это по-нашему.
2: А тебе, Коль, прочитай. Кто ты у нас по гороскопу?
0: Спасибо, не нужно. Не интересно.
1: Ладно, что ты сомневаешься?
2: Вот. Ты, небось, про себя все уже прочитал.
0: Нет, правда, не
4: читали, а ты молчишь, как партизан.
2: Может, ты боишься, что там что-то не
1: так? Давай, Коля, мы тебя поддержим, не дрейфь. Какой у тебя знак зодиака?
0: Да не интересовался я вообще никогда этой астрологией.
2: Что астрология? И не интересовался,
1: ты что, газет не читаешь?
2: Неужели тебе не хочется узнать, что будет?
0: Да я, в общем-то, и так знаю.
1: Берлиоз из «Мастера и Маргариты» тоже знал.
0: Да и не в том смысле. Я, конечно, не знаю, что со мной там завтра случится, да? Но я, ребят, в одном уверен. Я там буду с Богом. И Он меня не оставит ни завтра, ни послезавтра. Никогда.
5: Нам не дано знать обо всех событиях, которые ждут нас в будущем. Но одно обетование Христа больше любого знания. Вот я с вами во все дни до скончания века.
6: Свобода.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, привет! Это Катя. Недавно на проповеди наш пастор рассказал историю миссионера, который все детство провел в маленькой миссии в джунглях. И вот что интересно. Когда его спросили, а к какой деноминации принадлежала ваша церковь в джунглях, он не смог даже отдаленно вспомнить. Церковь была просто христианской. Она рассказывала людям из местных племен об Иисусе Христе, а не о какой-то деноминации или конфессии. В джунглях нет конфессионального деления. Хороший пример для всех нас. В своей вере во Христа мы можем иметь настоящее единство. Ведь Господь принимает каждого верующего во Христа. У Него найдется место для всех.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить тем, кто рядом.
2: Let me testify about the rock man. He rock it till he dies, he's the rock man. Nobody can rock it like the man can. He ain't talking about the tango or the can-can.

Yeah.

0: Здравствуйте, драгоценные. Здесь Наташа Романцова. Так-то за вами должок. С вас целых 3 улыбки. Одна улыбка сегодняшнему дню, другая своему отражению в зеркале, почему бы и нет, а третья близкому человеку. И если вас не затруднит, разрешите воспользоваться служебным положением и претендовать на еще одну вашу улыбку. Пусть будет четвертая. Вам же не трудно? Тем более, что улыбка вам так к лицу.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Если вам стало казаться последнее время, что костер вашей былой любви вот-вот погаснет, значит, пришло время внести коррективы в ваши отношения. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». На протяжении многих лет мне не раз доводилось быть свидетелем того, как скука и недовольство друг другом начинает давлеть над супругами, только потому, что они забыли доставить себе хоть несколько минут радости и веселья. Без этого постоянное бремя ответственности, этот постоянный спутник взрослой жизни, начинает тяжело давить на плечи и, в конце концов, губит вашу любовь. Ни на минуту не расставаясь со своей ношей, вы приносите в жертву что-то самое ценное в ваших взаимоотношениях. Вы сможете избежать этого, если сознательно вернете в вашу семейную жизнь 4 простых элемента. Во-первых, назначьте свидание своей супруге на этой неделе, а детей оставьте дома. Под свиданием я вовсе не имею в виду ужин в дорогом ресторане. Главное, это хотя бы на время избавиться от семейной рутины и снова узнать друг друга. Во-вторых, хоть иногда делайте сюрпризы друг другу. Записочка в портфеле или телефонный звонок только для того, чтобы сказать «я думаю о тебе». В-третьих, приберегите время и силы для интимных отношений. Усталость и чрезмерная самоотдача на работе пагубно сказываются на вашем сексуальном влечении, даже если вы питаете трогательную привязанность друг к другу. И, наконец, помните, что наиболее счастливыми являются те супружеские пары, в которых он и она питают уважение друг к другу. И это уважение, как звезда, светит им на всем жизненном пути. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил, город Мичуринск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня не было выбора. Ну, вера была с самого детства у меня вообще.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, во-первых, я более спокойный из-за этого. Во-вторых, да, я чувствую какой-то смысл жизни за это у меня есть. А без этого у меня не было бы смысла.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, мне вот очень нравится. Вот в последнее время вспоминаю момент, когда Иисус молился ночью. И когда он приходил к ученикам, он просил их бодрствовать, а они не смогли, они засыпали. И вот этот вот момент в последнее время я тоже вспоминаю, в общем, и для собственного бодрствования, для того, чтобы я не отвлекался на какие-то другие моменты. Вот это сильно такое место.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я думаю, это ограничение, потому что это план Божий, а план не предполагает своей воли. То есть ты должен подчиняться Божьему плану.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими. Пусть так копят себе сокровища, крепкий фундамент на будущее, чтобы обрести жизнь поистине подлинную».
2: Это «Свободное радио».

0: Известно ли что-нибудь о местонахождении
1: тела? Были ли очевидцы воскресенья?
2: Скажите, правда ли, что тело исчезло?
0: Правда ли, что жена прокуратора каким-то образом причастна к этому делу? Правда ли то, что родитель сказал свое возмущение?
2: Скажите, в каком месте захоронено тело?
3: Прошу тишины. Меня зовут Абинадр. Я римский сотник, находящийся на службе у прокуратора Понтия Пилата. Прокуратор попросил меня сделать короткое заявление для прессы. Еврейский равви, некто Иисус из Назарета, 3 дня тому назад был казнен через распятие на кресте. Его тело было положено в гробнице одного из его учеников сразу после смерти. Сегодня утром, незадолго перед рассветом, тело, по всей видимости, было украдено последователями равви, чтобы впоследствии представить отсутствие тела как доказательство воскресения, о котором незадолго до смерти предсказывал сам равви. На данный момент нам ничего не известно о местонахождении тела. Как только что-нибудь прояснится, мы немедленно придадим это огласке. Это все на данный момент. Спасибо за внимание.
1: Господин Абинадр, а правда ли то, что на самом деле Иисус еще не был мертв, когда его сняли со креста?
3: Прошу прощения, я не готов сейчас отвечать на ваши вопросы.
0: Но, господин Абинадр, это простой вопрос. Просто скажите, был ли Иисус уже мертв, когда его тело положили в гробницу?
3: Да, он был мертв. А теперь, если позволите...
0: Откуда вам известно об этом?
3: Потому что я отвечал за проведение казни.
0: Вы не ответили на вопрос.
3: Когда римский сотник отвечает за проведение казни, у него только одна задача – убедиться в том, что прежде, чем преступника снимут с креста, он мертв. Никаких сомнений в его смерти и быть не может.
1: А правда ли то, что, предвидя похищение тела, у гробницы выставили охранников?
3: Я уже сказал, я не готов отвечать на ваши вопросы.
4: А разве не вы возглавляете охранное ведомство прокуратора, господин Абинадр?
3: Да, я возглавляю, но...
4: Из этого следует, что если у гробницы была выставлена охрана, вы имеете к этому непосредственное отношение?
3: Да, я имею к этому непосредственное отношение.
1: Так была ли выставлена у гробницы охрана или нет?
3: Да, мы поставили охрану и запечатали вход в гробницу. Это все, что я могу сказать на данный момент. Позже мы проинформируем вас о...
0: Господин Абинадр, каким образом гробница была запечатана?
3: Мы закрыли вход в гробницу большим камнем, а затем по краям. Запечатали вход горячим воском. Спасибо за внимание. А теперь, с вашего разрешения, я...
1: Господин Абинадр, сколько весил тот камень?
3: Примерно тонну.
4: Тонну?
3: Теперь, с вашего разрешения...
0: Господин Абинадр, значит, для того, чтобы последователи Иисуса могли украсть тело, им нужно было не только справиться с вооруженными солдатами, но и сдвинуть тот камень.
3: Сейчас нам не совсем ясно, каким образом последователям Иисуса удалось украсть тело. Мне просто сказали, что это они.
4: Получил ли кто-нибудь из охранников увечья?
3: Нет. Насколько мне известно...
1: Вооруженные солдаты не оказали никакого сопротивления?
3: Мне сказали, что солдаты уснули.
0: Господин Абинадр, какое наказание ждет солдата, уснувшего во время караула?
3: По закону Рима... Такое нарушение карается смертной казнью.
4: Можно ли поговорить с охранниками до того, как их казнят?
3: Нет, сейчас это невозможно. Охранники переведены в другой гарнизон в Кесарии. На этом я прошу прощения, но я должен...
0: То есть вы хотите сказать, что вместо того, чтобы подвергнуть охранников наказанию, их просто переводят в другой гарнизон?
3: Это не зависело от меня! Прокуратор так решил.
1: Не потому ли прокуратор отказался от участия в пресс-конференции?
3: Насколько мне известно, прокуратор плохо себя чувствует.
0: Господин Абинадр, правда ли, что примерно в то время, когда тело было украдено, в округе наблюдало землетрясение?
3: Да, насколько мне известно.
0: То есть вы хотите сказать, что во время землетрясения солдаты лежали и мирно спали?
3: Именно так мне и сказали, да.
0: Вы ведь верите этой истории не больше, чем мы, правда, господин Абинадр?
3: Прошу прощения, я просто человек на службе. И я не имею права высказывать свои религиозные убеждения.
1: Господин Абинадр, а правда ли то, что когда Иисус был жив, он исцелил вашего слугу, который был парализован?
3: Это правда, да. Но я не вижу никакой связи между...
1: А какие медикаменты использовал Иисус?
3: Он не использовал никакие медикаменты.
1: Как же он исцелил его?
3: Он просто сказал слово, и тот час солдат был исцелен.
4: Вы хотите сказать, что Иисус даже не прикоснулся к больному?
3: Нет. Он был на другом конце города.
4: Господин Абинадр, вы верите в то, что Иисус Сын Божий?
3: Я не имею права высказывать свои религиозные убеждения.
5: Господин Абинадр, религия тут ни при чем. Судя по тому, что вы сказали, нам труднее поверить в то, что тело украли, чем в то, что человек, совершавший такие чудеса, мог на самом деле воскреснуть из мертвых.
3: Я прошу прощения. Я должен идти.
6: Господин Абинадр, вы христианин?
5: Скажите, когда вы первый раз встретились с Иисусом?
6: Господин Абинадр, как вы стали христианином?
5: Могу ли я взять интервью у слуги, которого исцелил Иисус?

Я уверен, что смысл жизни для каждого из нас — просто расти в любви. Русский писатель Лев Николаевич Толстой.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Что-то с нашим обществом не так. Мы строим высокие заборы и закрываем глаза на беду ближнего. Пытаемся не замечать слезы, боль и немощь, скрывая их за стенами больниц и хосписов. Пусть бедными и больными занимаются специально обученные люди. Мы не хотим испачкать свое хорошее настроение и помешать планам по личностному росту. Между тем, помощь нуждающемуся – это часть нашего предназначения, а милосердие – качество, над которым мы обязаны работать всю свою жизнь. Никакая стабильность, комфорт или даже роскошь не заменят радости, которую дает нам бескорыстное доброе дело. Помогая тому, кто не в силах помочь себе сам, мы ощущаем, что находимся на своем месте. Мы делаем то, ради чего мы здесь живем. В Евангелии есть слова Христа о том, что тот, кто помог заключенному, больному или бездомному, помог ему самому. Забота о ближнем – это то поручение, которое мы получили прямо от Бога. Не бойтесь и не убегайте от радости, которую дает доброе дело, и будьте теми, кем должны быть. Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: to use your breath.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке –

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

каждой капле росы, в каждой капле дождя не являешься ты, со собою маня. Я так жажду тебя и твоей чистоты.

0: Наталья Мелешко. Покаяние души, ее таинство в глубине пред небесным Отцом. Когда нищим, несчастным слепцом она грешницей Богу представится. Покаяние души, озарение, оправдание Голгофским крестом. Он над бездною стал ей мостом. Там дано во Христе примирение. Покаяние души, пробуждение, осветит все божественный свет, и душа оживает в ответ. Совершает Господь возрождение. Сознавая себя недостойною, перед милостью вышней любви преклонится душа сокрушенная, но помилована и прощенная, и грехи оставляя свои, вдруг увидит себя окрыленною. Снизойдет благодать тихой поступью, исцеляя и душу, и дух, открывая и зрение, и слух, покаяние души, встреча с Господом.
1: Жизнь в каждой ноте.
2: Свободное радио.

0: Олаф Тун – миллиардер и самый богатый человек Норвегии. Его состояние – около 6 миллиардов долларов. Он не самый богатый человек в мире, но в Норвегии богаче его точно никого нет. Олаф владеет коммерческой недвижимостью, в том числе у него есть 60 отелей и торговых центров, аэропорт и завод химической промышленности. Олаф гордится тем, что все свое состояние он заработал сам. Много труда, огромная самоотдача и невероятная целеустремленность. Вот в чем успех этого норвежца. И даже сейчас, в 94 года, Олаф почти всегда задерживается в офисе допоздна. У Олафа нет детей, поэтому он решил пожертвовать все свои деньги в благотворительный фонд. «Все равно нельзя забрать свои деньги с собой на тот свет», – пожимает плечами миллиардер. Его фонд будет и дальше финансировать исследования по математике, медицине и различные благотворительные проекты. «Что я мог бы посоветовать молодым людям, которые хотят достичь успеха в своих делах?» – говорит Олаф. «Тяжело работать и всегда приходить вовремя». Апостол Павел однажды написал: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 7-8 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Если ты мудр, твоя мудрость вознаградит тебя. Если глумлив, ты один и пострадаешь. Не приносит блага сокровища, нажитое неправдой, а праведность спасает от смерти. Не допустит Господь, чтобы праведник голодал, и не даст нечестивым исполнить свои желания. Ленивые руки ввергают в бедность, а усердные руки приносят богатство. Собирающий плоды летом – разумный сын, а спящий в пору жатвы – сын беспутный. Головы праведников венчают благословения, но на устах нечестивых – жестокость.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В Иродовой бездне. Глава 4. Библиотека. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Первое послание Тимофею 4.13. «Лёва, Лёва, не уходи!» — кричал Петя Фомин, пробираясь после собрания через толпу. Лёва хотел уже идти на посещение, но Петя остановил его. «Иди сюда, ко мне». Они зашли в библиотеку, которая была здесь же, в молитвенном доме. Это на втором этаже здания евангельских христиан-баптистов, расположенного на Крестьянской улице, ныне улица Ленина, 173. Перед входом в библиотеку был книжный стол, где производилась продажа Евангелий, Библий, духовных брошюр, текстов. Руководил этим Гора Макаренко. Справа от библиотеки была раздевалка. «Садись», — сказал приветливо Петя. «Ты знаешь, что я заведую библиотекой, но мы посоветовались и решили, что ты мне будешь хорошим помощником. Ты аккуратный читатель и облегчишь мне эту нелегкую работу». «Почему же вы приглашаете меня и сразу говорите «нелегкая работа»?» «О», — протянул Петя, «ты представить себе не можешь, как часто некоторые люди бывают неаккуратны с книгами. Хотя у нас все поставлено и хорошо. Вот посмотри каталог, все по номерам, книги стоят в шкафу в полном порядке. И кому выдаем, то записываем, а то как возьмут, так и зачитают». «Как же это получается?» – спросил Лёва. «Да вот так, сами прочтут, передадут другому, а то третьему, а потом и книгу не найдут. А ведь книги – это ценность, тем более духовные. Теперь ведь они совсем не издаются». «Да, это плохо, когда зачитывают», – сказал Лёва. «Вот у моих родителей много духовных книг, а часть их тоже зачитали. Возьмут у мамы, потом она ищет, а кому отдала, не помнит. А о том, чтобы вернуть, некоторые и забывают». «Это недостаток нашего духовного воспитания», — сказал Петя. «Если в этом мире люди неаккуратны и даже воруют книги в библиотеке, то этого не должно быть среди нас, ведь написано: «Не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви». Полагаю, что нам сегодня после вечернего собрания нужно оставить молодежь и поговорить, особенно об обращении с книгой. И я прошу тебя, Лёва, тоже высказаться по этому вопросу». «А в чем же будет заключаться моя работа в библиотеке?» – спросил Лёва. «Ты будешь выдавать и принимать книги без меня. Вместе будем составлять список должников, вовремя будем отдавать книги в ремонт, привлекать больше и больше членов общины в нашу библиотеку. Вечером после собрания молодежь осталась по просьбе Пети Фомина. «Друзья», — сказал он, — «начнем с молитвы, чтобы Господь благословил нас. Встанем и помолимся». Кто-то предложил спеть гимн. «Дорогая и святая книга Божия, ты дороже с каждым днем и ведешь святым путем к чудной родине, где ждет Господь меня». Выступил Петя, он говорил о великом значении Библии, о том, что сейчас каждый может купить себе совершенно новую Библию или Новый Завет. Опрос показал, что вся молодежь имеет свои Библии. Лёва сказал, что после крещения родители подарили ему карманную Библию. «Так вот, друзья, мне хотелось бы сказать о бережном отношении к книгам и прежде всего к Библии. Как грустно смотреть, что у некоторых Библия растрёпана, с разорванным переплетом. Ведь есть же возможность иметь целую Библию, аккуратно обращаться с ней, брать только чистыми руками, не класть на стол, где могут облить ее пищей или схватить маленькие дети. Можно обернуть ее в соответствующую бумагу, можно сделать картонные футляры для того, чтобы книги меньше изнашивались, когда их несут в собрание. Я бы очень хотел, чтобы все имели именно такие Библии, на которые приятно было бы смотреть». Когда он кончил, встал Коля Иванов, студент педагогического института, ревностный молодой проповедник Евангелия. «Друзья», — сказал он, — «многие из нас любят подчеркивать в Библии. Я и сам люблю это делать, так как потом легче искать, где что написано в этой великой библиотеке божественных книг. Хочу сказать, что будем подчеркивать аккуратно, лучше по системе, чтобы определенными цветами выделять ведущие истины Библии». Далее опять выступил Петя Фомин. Он сказал, что очень рад иметь помощника в лице Левы и выражает свою убедительную просьбу об аккуратном обращении с книгами библиотеки, которые фактически являются пособиями по изучению Библии и христианства. «Друзья», — продолжал он, — «помните, что книги — это большое для нас богатство. Ведь многие верующие хотели бы почитать духовную литературу, старые журналы, но не имеют их, потому дорожат каждым листочком. А у нас библиотека, и помоги нам Бог с каждой книгой обращаться бережно, чтобы она не изнашивалась. Чуть заметил, что испортился переплет или листок надорвался, осторожно подклей. Будем также аккуратны, чтобы и другие могли прочитать их». Вдруг встал один старичок, всеми любимый брат Ладин, и сказал: «Я вот, братья, читаю свою Библию день и ночь, и представьте себе, Новый Завет так внизу справа износился, что страницы местами как будто истлели. Купить новую могу, а со старой жаль расставаться, ведь я с ней словно сроднился. И как ее привести в порядок, даже не знаю». «Да, пожалуй, это трудно», — сказал брат Никодим Федорович Баннов, один из представителей зрелой молодежи, уже семейный. «Для того, чтобы не было такого, лучше открывать книгу не за нижний угол, а сверху, за край страницы, тогда листки меньше бы изнашивались». «Это полезный совет», — заметил Шура Кузнецов. «Ну, друзья, есть у кого вопросы по библиотеке? Лёва, может быть, что-то скажет?» «Я хочу сказать кратко, что мы должны привлекать новых читателей в нашу библиотеку, приближающихся, давать им соответствующую литературу, особенно молодым. Ведь как раз молодому Тимофею писал Павел: «Занимайся чтением». Если мы не будем читать, мне кажется, это станет большим недостатком». «Да, это, конечно, минус», — раздались голоса. «Я хочу спросить», — встала одна молодая сестра, — «можем ли мы читать мирскую литературу? Времени у нас и так мало, каждый вечер занят, то собрание, то спевка, то музыка. А меня, когда прихожу, берет соблазн. Смотрю, а сестра сидит и роман читает». «А я даже знаю некоторых из нашей молодежи», — сказал Шура Кирюшкин, — «что засыпают с мирскими книжками». Поднятый вопрос вызвал оживленный обмен мнениями. Подводя итог, Петя Фомин сказал, что читать мы можем все, как написано: «Все мне позволительно, но не все полезно. Брать для чтения следует то, что необходимо по специальности и для развития общего кругозора. Но не делайте из чтения светских книг увлечение для праздного проведения времени. Мы можем полагать, что апостол Павел знал не только Библию, он знал и поэтов, и философов того времени. И находясь в Афинах, он отметил греческих стихотворцев, которые писали: «Мы его и род». В послании к Титу он также упоминает: «Из них же самих один стихотворец сказал: „Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые“». Следовательно, он знал поэзию своего времени и использовал ее в своей духовной работе. И будет хорошо, если мы, читая различные книги, сможем выбирать из них подходящие мысли, сравнения и примеры для подтверждения божественных истин в наших беседах, проповедях. Работа в библиотеке дала возможность Леве лучше познакомиться с книжными сокровищами, сблизиться с читателями, братьями и сестрами, узнать их интересы, дела, желания. Все же он должен был отметить, что молодежь была очень загружена собраниями, дополнительными собеседованиями, посещениями, спевками, оркестрами, и у нее оставалось совсем мало времени для глубокого изучения Библии и чтения духовных книг, не говоря уж об общем своем развитии. Также некогда было общаться со своими домашними. Многие чувствовали, что это ненормально, а изменить ничего не могли.
0: Герои веры. Уютный вечер на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: отрывка из второго письма Павла Тимофею.
1: Перед лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых, Его пришествием и царством заклинаю. Возвещай весть, стой на посту в урочное и в неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряя терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждая услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы. А ты обо всем суди трезво, умей переносить тяготы, делай свое дело. Возвещай радостную весть, в совершенстве исполняй свое служение.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: Сегодня я хотел бы вам сказать о том, что никогда не сомневайся в Божьей любви к тебе. Бог всегда любит тебя, где бы ты ни был, через что бы ты ни проходил. Любовь Божья всегда остается неизменной для тебя и для меня. И тот человек, который получит откровение о Божьей любви к себе, это человек, который способен оказывать влияние на судьбу людей. Если вспомнить, как приходили пробуждения в страны, в государства, то пробуждения проходили через тех людей, чье сердце было вполне уверено в Боге. Когда Даниил проходил сложные обстоятельства жизни, он был уверен в Божьей любви. Он был брошен в львиный ров. Но Бог по своей великой любви и милости сохранил ему жизнь. Он заградил уста львов. Когда царь заглянул туда, он был очень удивлен. И он дал приказ, что все должны поклоняться Богу этого человека. Когда мы не сомневаемся в Божьей любви, это высвобождает Божью силу, Божьи чудеса в нашей жизни. Библия говорит о том, что сомневающийся человек, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И Библия говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Послание Иакова, 6-7 стих. Не позволяй сомнениям приходить в твое сердце. Бог знает, что нужно сделать с тобой и со мной, чтобы твое сердце горело для Него. Поэтому доверься Богу. Благослови тебя Господь там, где ты есть. Укрепляйся надеждою на Господа и укрепляйся в Божьей любви к тебе. Пусть Бог благословит тебя. С миром Божьим.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Говорят, я не 5000, чтобы всем нравиться. Тут есть здравое зерно. Но что, если я даже не 10 рублей, которые хотя бы кто-то готов поднять с земли? Мы не призваны нравиться всем, потому что даже идеальный Христос нравился даже не большинству. Но плевать на всех с высокой колокольни тоже не очень хорошо. Так что меньше переживаем и продолжаем искать здравый баланс, прося мудрости у Бога, который, как известно, дает ее всем просто и без упреков.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божие.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчичное зернышко», — ответил Господь, «то если скажете этой шелковице: «Вырви себя с корнями и пересади себя в море», она вам подчинится».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Классики о вере.
1: Николай Васильевич Гоголь. Друг мой, мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно самому Богу, все направлять к добру, даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваление истинного Бога. Еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Наталья Мелешко. Все в жизни надо пережить, путь до конца пройти, и чашу полную испить, и смысл обрести, эмоции все проявить, но не скатиться вниз, и научиться бы любить, оставив эгоизм. Своих не отрекаться слов на жизненном пути, все испытав, отвергнуть зло и к лучшему прийти. Все надо в жизни пережить, невзгоды и печаль, и песню новую сложить, и Бога повстречать, и радоваться вновь опять, обиды позабыв, и Божию любовь принять, души живой порыв.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Надька, что случилось? С тобой все нормально?
1: Да, что?
0: Как это что? Ты мне смс-ку написала, чтобы я срочно сюда приезжала. В чем дело?
1: Тихо, тихо, проходи. Поговорить нужно.
0: А дома нельзя было поговорить?
1: Дома нельзя. Дома все не поместятся.
0: В смысле не поместятся? Ты что, вечеринку решила устроить?
1: Нет, грехи исповедать. Давай, пока все другие не потянулись, начнем с тебя. Во-первых, помнишь те бусы из ракуши, которые ты потеряла?
0: Да не было у меня никаких бусов из ракуши.
1: Были, были. Тебе их мама купила, когда вы на море ездили. Ничего не помнишь, что ли?
0: А, это когда мне 7 лет,
1: что ли, было? Да, так вот, на самом деле бусы эти ты не потеряла. Идем дальше.

0: раньше в школе. Помнишь Кольку Борисова?
1: Кольку Борисова? Ну, помню.
0: Ну, помнишь, как ты ждала, что он тебя на «Терминатор» пригласит?
1: Слушай, что тут происходит в самом деле?
0: Он тогда не пошел с тобой в кино, потому что я сказала ему на ушко, что он тебе не нравится.
1: Слушай, это было во втором классе. Зачем ты все это выворачиваешь?
0: Дальше по списку. 9 класс. Помнишь, ты тогда...
1: Так, погоди.
0: Что?
1: С какой целью ты вырашишь прошлое?
0: Послушай, у меня мало времени. Я надеялась закончить с тобой, пока остальные не потянутся. Итак, в 9 классе я списала у тебя физику на экзамене.
1: Да погоди ты со своей физикой. Что все это значит? Объясни, пожалуйста.
0: Я же сказала, что я исповедую грехи перед всеми, против кого согрешила. Далее по списку у нас поездка
1: так,
0: на...
1: Так, вопрос можно?
0: Давай только по-быстрому, сейчас другие потянутся.
1: С какой целью ты все это устроила?
0: Чтобы обрести спасение.
1: Ха, весело. А что, если не упомнишь какой-нибудь грешок свой?
0: Если не упомню?
1: Ну да, что, если не вспомнишь какой-нибудь проступок из далекого прошлого?
0: Так. О, что же я забыла?
1: Я просто, к примеру, спросила. Ну, гипотетически,
0: да
1: понимаешь?
0: Нет, я что-то упустила. Ну что?
1: Катюш, послушай меня. Сколько бы ты ни исповедовала свои грехи, ты не обретешь спасение, если прежде не примешь верой Спасителя Иисуса Христа. Его Бог послал в мир, чтобы Он искупил наши грехи своей кровью. Эй, ты куда?
0: Домой. Мне нужно побыть одной.
1: А, подожди, а как же люди, которых ты пригласила?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда Иисус вышел на берег, ему повстречался человек из города, одержимый бесами. Он давно уже ходил без одежды, жил не в доме, а в могильных склепах. Увидев Иисуса, он с воплем бросился к его ногам и громким голосом закричал: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Прошу тебя, не мучь меня!» Он сказал так, потому что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого человека. Уже много лет бес владел им, и хотя вязали его цепями по рукам и ногам и стерегли, он разрывал цепи и убегал, гонимый бесом, в безлюдные места. «Как тебя зовут?» — спросил его Иисус.
2: «Легион!»
1: — ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Они стали умолять Иисуса не отсылать их в бездну. Там было большое стадо свиней, оно паслось на горе. Бесы просили Иисуса, чтобы он позволил им войти в свиней. Он позволил. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и стадо ринулось с кручи в озеро и утонуло. Пастухи, увидев, что произошло, побежали и сообщили об этом в городе и окрестностях. Люди пошли посмотреть, что произошло. Пришли к Иисусу и обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит одетый в здравом уме у ног Иисуса. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, как был исцелен одержимый. И всех жителей Гераса охватил такой великий страх, что они стали просить Иисуса уйти из их мест. Он, сев в лодку, поплыл обратно.
3: «С любовью в сердце. Свободное радио».

Макс Лукада. Неудивительно, что Евангелие называют благой вестью, дающей еще один шанс. Не так уж много дополнительных возможностей имеется в сегодняшнем мире. Спроси об этом у мальчишки, который не попал в команду, у молодого парня, получившего уведомление об увольнении, или у матери троих детей, брошенной ради прелестной крошки. Да, не так уж много возможностей начать сначала. В современном мире это больше похоже на «сейчас или никогда». Мы здесь не потерпим некомпетентности. Наверху мало места для всех. Еще одна забастовка и вон с предприятия. Это мир, где люди грызутся, как собаки. На такое мазохистское поведение у Иисуса есть простой ответ. Когда ты утверждаешь «это мир, где люди грызутся, как собаки», он обычно отвечает: «Тогда не живи с собаками». А что в этом есть резон, не правда ли? Зачем позволять каждой неудаче указывать тебе, как низко ты пал? Знай, у тебя есть еще один шанс. Не каждый день дает нам дополнительный шанс. Петр, должно быть, знал это. В следующий раз, увидев Иисуса, он был так взбудоражен, что не стал раздеваться, а так и прыгнул в холодную воду Галилейского моря. И еще говорят, что встречи с Иисусом было вполне достаточно, чтобы заставить этого неотесанного галилеянина нести Евангелие, дающее еще один шанс, вплоть до Рима, где его убили. Если ты когда-либо задавался вопросом, что заставило человека добровольно принять смерть, будучи распятым вниз головой, теперь ты это знаешь. Не каждый день можно встретить того, кто даст тебе еще один шанс. А еще реже того, кто будет давать тебе этот шанс каждый день. Петр нашел в Иисусе и того, и другого.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Воспойте новую песнь Господу. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Хвала Ему в собрании святых. Псалом 97, 1 стих. Мысли и размышления, представленные в каждом из 150 псалмов Библии, помогают нам понимать обстоятельства, в которых мы сегодня оказываемся. Кроме того, они побуждают доверять Богу и восхвалять Его. Но кто из нас не спотыкался об отдельные фразы, считая себя недостойным таких мыслей? Некоторые псалмы или отрывки выражают даже мысли совершенного человека Иисуса Христа. Только Он мог высказать их и воплотить в жизнь, и каждый же из нас может сейчас это прочесть. Ввиду такого Его совершенства, давайте остановимся и послушаем Его. В тишине мы забудем о себе и увидим, что пережил Иисус, особенно в своих страданиях, а также в своей жизни как совершенный человек и поклонник. Тогда некоторые псалмы, относящиеся к Нему, будут звучать по-новому, более убедительно и сильно. Давайте медленно прочтем каждый псалом, заново открывая их в свете Христа, и давайте воспоем новую песнь Господу. Давайте воздадим Ему хвалу. Иисус приглашает нас погрузиться в Его мысли, Его молитвы и Его ходатайства. Псалмы, несомненно, предназначены для нашего благословения.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела — одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не сыпают зерно в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. Разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас-то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог.
2: Свободное радио.

0: Одинокие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: Симон Петр. Иные помещают над ним нимб и называют святым. И некоторые исторические книги используют его арамейское имя Кифа. Но Иисус дал ему имя Петр, что означает «камень». Если Иисус и думал о нем как о человеке сильного характера, подобного камню, то это не значит, что Петр носил черную одежду, отказываясь от каких-либо украшений, сидел без дела и распевал гимны днем за днем. В молодые годы Петр был очень упрямым. Сын рыбака Ионы, жившего на берегу моря в Северной Галилее, он вместе со своими друзьями Иаковом и Иоанном занимался рыбной ловлей, чем и зарабатывал себе на жизнь. Если размышлять о Петре, то на память приходят три отличительные особенности или качества его характера. Во-первых, он был человеком дела. Петр никогда не проявлял нерешительности, никогда не сомневался, не создавал лишь видимость серьезности. Возможно, он не всегда был прав, но он делал то, что, по его мнению, было правильным. Именно это качество сделало его прекрасным лидером. Во-вторых, Петр был человеком принципиальным и преданным своему делу. Однажды Иисус вошел в его жизнь, и Петр оставил свои сети, дав обет верности плотнику Мессии из Галилеи. «Господь, не важно, что могут сделать другие, я умру за тебя. Я готов терпеть все неудачи вместе с тобой». Вот характер Петра. И в-третьих, Петр был человеком мужественным. Когда Иисуса связали в саду, именно Петр быстро выхватил меч, пытаясь его защитить. Несмотря на то, что Петр трижды отрекся от Иисуса, он был единственным, кто пытался быть вблизи Иисуса в час его испытания. В целом, что чем ближе он был к Христу физически, тем более уверенным и спокойным становился психологически. И наоборот, когда действовал независимо от него, тогда сразу же оказывался в более незащищенном и трудном положении.

лет назад. Но можно увидеть в Петре себя, своих соседей и друзей. Во всех нас есть что-то присущее этому человеку. Но тот факт, что Господь использовал его со всеми его ошибками и неудачами, дает нам надежду, что Господь, изменивший его жизнь, продолжает и сегодня делать то же, изменяя жизни других людей. После воскресения Иисус сказал женщинам: «Идите, скажите ученикам моим и Петру». Преданность делала Петра бесценным другом Иисуса, тем, кто оставался рядом с ним в то время, когда другие покинули его. Несмотря на то, что Петр трижды отрекся от Христа, черты его характера сделали его высоко ценимым другом и собратом в служении.

слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы, каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 4 июля 1948 года евангелистка Кэтрин Кульман произнесла свою первую проповедь в Карнеги-Холле, став впоследствии известной на весь мир как основательница движения исцеления, которое поднялось в середине 20 века в пятидесятнических и харизматических церквях США и Европы. В следующие 30 лет служение Кэтрин Кульман затронуло порядка 100 миллионов человек. Кэтрин родилась 9 мая 1907 года в городе Конкордия, штат Миссури, в США, в семье немецкого бизнесмена Джозефа Кульмана, баптиста по вероисповеданию. С детства Кэтрин с матерью посещала методистскую церковь. Именно там, в возрасте 14 лет, она родилась свыше, что стало поворотным событием ее жизни. На протяжении 5 лет вместе со старшей сестрой Миртл и ее мужем Кэтрин проводила палаточные евангелизации в США. А в 1933 году, когда США охватила Великая депрессия, Кэтрин, руководствуясь исключительно верой в сверхъестественное Божье обеспечение, попросила своего помощника Хэвита отправиться в Денвер и найти там самое большое здание для проведения служений. Это оказался склад компании «Монтгомери Вард». На первом служении здесь присутствовало 125 человек, на втором – более 400, и вскоре зал наполнялся до предела на каждом собрании. Вскоре здесь была открыта Денверская скиния пробуждения на 2000 мест с большой рекламной вывеской со словами «Молитва изменяет ситуацию». Но ключевым в служении Кэтрин Кульман стал 1948 год. Началась новая фаза – служение с чудесами исцелений. Почти 30 лет Кэтрин выступала на стадионах в разных странах мира и вела еженедельную телепрограмму под названием «Я верю в чудеса». Кэтрин Кульман умерла в 1976 году в возрасте 68 лет от проблем с сердцем. Несмотря на то, что исцеления были основополагающей особенностью ее служения, Кэтрин Кульман часто подчеркивала, что самое большое чудо, которое может пережить человек, это не физическое исцеление, а чудо рождения свыше, благодаря которому человек переживает спасение и становится новым творением во Христе.
3: След выступления.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Евгений Велихов, президент Российского научного центра «Курчатовский институт», академик Российской академии наук, герой социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии и Государственной премии Российской Федерации. «Мне абсолютно ясно, — говорит он, — что вся деятельность человека — это не просто плесень на поверхности маленького земного шарика, что она чем-то определяется свыше. Такое понимание и восприятие Бога у меня есть».
2: Это «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Почему, если религий так много, мы уверены, что Иисус – Господь? Религий действительно много, и они множатся каждый год. Религия – это попытка человека допрыгнуть до Бога, понимаешь, взобраться на небеса, или даже, я бы сказал, взломать небеса. А Иисус – это Бог, который спустился к человеку и принес небо на землю. В этом огромная разница. Религия – это наши усилия спасти себя. Иисус – это добрая воля Бога спасти тебя. А еще Иисус – Господь, потому что у Иисуса нет могилы. Понимаешь, все умерли, а Он еще и воскрес. Поэтому-то Он и Господь. И в знак этого, что только Иисус – Господь, мы каждый год празднуем Пасху. Христос воскрес!
2: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Покайтесь. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 и 2 стихи. Что означает покаяться? Это больше, чем просто сказать, что сожалеешь. Настоящее покаяние — это когда вы так сожалеете, так каетесь, что больше не делаете этого снова. И если человек провозглашает, что он покаялся в конкретном действии или грехе, и он продолжает двигаться в том же направлении, то есть хорошая причина сомневаться в искренности его покаяния. Для того, чтобы Бог работал в жизни человека, первый шаг — это по-настоящему отвернуться от греха. И это происходит, когда мы сталкиваемся с добротой и благостью Бога. Как написал Павел: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих. Когда мы осознаем, что Бог милостив, благ, любит нас и желает простить наши прегрешения, именно тогда наши сердца становятся более мягкими к покаянию. Без настоящего покаяния нет настоящего прощения. Если вы затаили секретный грех в вашей жизни, и вы не отвернулись от него искренне, может быть, вы просто научились лучше скрывать грехи и стали более осторожными в маскировке вашего фундамента. Не обманывайте себя. Бог знает ваше сердце, и Он поругаем не бывает. Размышляйте о благости Бога. Думайте о Его любви к вам, Его обильной милости и о Его желании не только простить вас, но изменить вашу жизнь и помочь вам победить эти разрушительные желания. Оставьте грех, отвернитесь от него окончательно, и вы получите прощение, которое очищает. Отец, да говорит Твой Дух Святой к нам о необходимости истинного покаяния. Да принесем мы плод, который будет показывать истинное покаяние, настоящий разворот от зла, настоящий отказ от всего того, что разрушает наши жизни. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: золотые библейские стихи.
1: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Олег Шевкун из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я как-то уже за столько лет христианской жизни забыл, что такое не верить.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: На самом деле, она просто изменила всю мою жизнь. А это не про то, что вот я верю и знаю, сейчас все будет круто. Это про то, что есть друг, есть Бог. Это на самом деле одно и то же. Вот Бог стал другом, и друг — это Бог. Советуешься с ним, говоришь с ним, спрашиваешь у него, слушаешься его. Потому что он не только друг, он и Бог. И просто, в принципе, изменяется вся жизнь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Сегодня есть, завтра он может быть другим, а послезавтра он будет третьим. Читаешь Библию, вдруг понимаешь, что вау, это круто. В последнее время очень много размышляю над книгой Иова, над личностью Иова. Я раньше думал, что Иов статичен, но он никогда не меняется. Он всегда вот страдает и жалуется, и все. А на самом деле Бог показывает, как он меняется.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это о свободе, но чтобы была свобода, нужны ограничения. Ну, грубо говоря, чтобы спокойно бегать по мосту, нужны у этого моста перила.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Моя супруга, благодаря неучтенному Владимиру Владимировичу ее личному интересу в проведении такой специальной и очень даже военной операции, в последнее время похожа на лабрадора. Теперь я знаю, как выглядит женщина в поиске. Расскажу. Лабрадор, которого у меня никогда не было, а потому я могу сильно ошибаться и сразу извиняюсь, постоянно чем-нибудь интересуется. Носится, вынюхивает, дергает за какие-нибудь ниточки, приглядывается. Короче, кипит неуемной энергией, утомляясь и утомляя. Лен Санна тоже вдруг стала источать энергию. В телефоне, на экране компьютеров, да-да, именно во множественном числе, на планшетах. Многочисленные окна открыты, анкеты заполнены, имейлы прочитаны, кажется, моя жена управляет целым миром. Курсы пилатес, магистратура европейских университетов, сайты вакансий и рекрутинговых агентств, BFM, Sky News, CNN. Ладно, я устал уже перечислять, но вы поняли масштабы, да? И все это в поисках какой-нибудь интересной игры. Лабрадору очень хочется потратить силы. И тут звонит телефон. «Да, это я. Да, оставляла. Да, все еще актуально». В глазах появляется огонек. «Сейчас со мной поиграют». Дальше Лен Санне бросают мячик. Женщина в поиске делает рывок, приносит мячик обратно, ждет следующего задания. Делает с удовольствием, даже слегка выбивается из сил. А потом игра заканчивается. Лабрадор нехотя возвращается к своим открытым окнам, гадая, была ли это настоящая игра, или кто-то теперь просто выложит в Инстаграме ролик с играющим лабрадором, чтобы набрать лайков за собачий счет. Лен Санна уверяет, что уже видела результаты своих тестовых заданий совсем не в Инстаграме. Я и в свою очередь боюсь предложить сменить амплуа на ротвейлера.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Евангелие от Иоанна.
1: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал:
2: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?»
1: Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал:
3: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда».
1: Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса.
4: Верь, живи, молись. Свободное

0: Воронкова Ольга. Торопитесь примириться с Богом, торопитесь к Господу прийти. Может, завтра жизнь твоя без Бога оборвется вдруг на полпути. Может, завтра не увидишь света, не увидишь неба над собой. Прелести закатов и рассветов, жизнь закончится, уйдешь ты в мир иной. В вечности где будешь? Ты подумал? Все реально, ад там есть и рай. Вседержитель все придумал мудро, людям же дал выбор. Выбирай. Если выбираешь жизнь земную и не веришь в Божию любовь, и не хочешь слушать весть благую, что Христос, Спаситель, нам принес, то закрыты будут двери рая для тебя, не повернуть назад. Жизнь закончится, твоя земная, Божий суд направит тебя в ад. И пока идешь земной дорогой, пред тобой открыты все пути. Время есть. Ты примирился с Богом? Господу Христу успел прийти?
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Привет, друзья! С вами Катя. В книге притчей сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». А я вот подумала, ну разве можно доверять сердцу? Ведь там чувства, эмоции, какие-то непонятные, нестабильные субстанции. Можно ли что-то познать сердцем? В Слове Божьем так сказано не случайно. Ведь именно в сердце и можно найти то, что называется совестью или стремлением к божественному. Ведь сердцем ты всегда понимаешь, как это по любви, как это по совести. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, обещает нам Библия. А потому будем всем сердцем познавать Бога, доверяя в самые надежные руки свою жизнь. И будем идти по жизни вместе с Ним.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
2: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться».
3: Вы слушаете «Свободное радио».
4: Новая музыка на «Свободном радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Как-то раз в наш город приезжал один высокооплачиваемый коуч с мировым именем. Он говорил об успехе и лидерстве, и на его выступление пришли тысячи человек, заплативших огромные деньги за несколько часов. Многие из них были разочарованы, потому что пророк, на которого они потратили свои накопления, говорил прописные истины из разряда «делай как нужно» и «не делай как не нужно», или «чтобы чего-то добиться, нужно как следует попотеть». Тем не менее, показательно, что многие готовы рискнуть и заплатить, чтобы получить наставление. Людям нужен учитель, за которым они будут следовать. Так уж мы созданы. В нашем дизайне заложена потребность в авторитете, который укажет нам путь. К сожалению, сегодня многие готовы слушать кого угодно, но только не Христа. Мы стали забывать, что рождение Спасителя и Евангелие поменяло ход истории и предопределило развитие современной цивилизации. Во многом Библия до сих пор является краеугольным камнем основных законов большего количества стран. Она до сих пор помогает людям изменять свои жизни, расти духовно, хранить мир в семьях и проживать свою жизнь в радости. Глупо игнорировать запылившееся на полке слово Бога и искать ответы у кого-то другого. Глупо променять откровения Творца, прошедшие века, на личный опыт одного человека. Не набивайте шишек, обратитесь к первоисточнику жизни.
2: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

Всем привет! Занятно, но кто-то и зачем-то посчитал, что двое из пяти человек женятся на своей первой любви. Не знаю, какой процент из них разводятся чуть позже, но могу сказать только одно. Решение быть верным и ежедневный труд над отношениями куда важнее тщательного выбора жизненного партнера. Ну ладно, хватит умничать. Давайте-ка послушаем хорошую музыку.

0: Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу и в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай, неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей, прощай другим несовершенство, и никогда себя ты не жалей, ведь для других прожить блаженство. Не остывай, не костеней в грехах, светится пусть Христово имя, и пламеней в молитвах и делах, будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой, вбирай живое Божье Слово, возрадуйся и песнь хвалы воспой, и благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай, пусть не страшит тебя тревога, себя всецело Господу предай, гори любовью вечной к Богу.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: 4 июля 1948 года евангелистка Кэтрин Кульман произнесла свою